0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Наша музика.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши песни.

Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В текущей пятилетке основные акценты в сфере занятости направлены на удовлетворение потребностей нанимателей в кадрах, а также создание условий, чтобы люди закреплялись в регионах и экономика развивалась равномерно. Это рассказала заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Ирина Фичик. Она отметила, что на 1 сентября текущего года в области заявлено почти 19 тысяч вакансий, что на 5800 меньше, чем на аналогичную дату 2025 года. Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Инна Новожилова, в свою очередь, отметила, что с начала года обратились 3926 человек, из них трудоустроено 3491, а это 82,4%, очень высокий процент трудоустройства. В Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина сегодня начинается неделя рекламы библиотек. В программе сегодняшнего дня творческая встреча Олеси Борисюк «Мне так привычно жить на перекрестке». Завтра в библиотеке торжественное мероприятие, посвященное Дню библиотек, а затем встреча с детским писателем Татьяной Демидович в рамках проекта «Кем быть». В среду, 16 сентября, сразу в трех филиалах городской библиотеки состоятся встречи с читателями Светланы Бахновой и Еленой Лебедевой, между писательницами из Минска. В этот же день запланирована совместная со студией «Лимон Арт» арт-встреча, книга, иллюстрация, библиотека.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в организациях здравоохранения Брещины пройдет акция «Неделя нулевого травматизма. Минус ДТП и несчастные случаи». Ее цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение рисков производственного травматизма. В течение недели в трудовых коллективах пройдут информационные встречи, инструктажи и тематические беседы о безопасном поведении на дороге и на рабочем месте. Зубрфест пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября. Детская программа будет проходить в поместье Деда Мороза в субботу с 10 до 16. Пройдет квест «Посвящение в зубрята» – 7 интерактивных площадок с испытаниями на ловкость и смекалку. Каждый участник получит индивидуальную карту пущи, волшебные камни берег, памятные фотографии на локациях, а также финальную встречу с царем зубров. Запланированы также встречи и общение с популярными блогерами, интерактивные челленджи и игры с аудиторией, танцевальная программа, автограф-сессия. Участие в квесте бесплатное. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации

0: Брест обл. Гидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
1: Наши песни.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Всем привет, дорогие друзья! Ну что, хотели динамично начать это утро? Вот вам невероятно классный, зарядительный, я бы сказала, даже трек. Друзья мои, включайтесь с самого доброго утра именно в это время сюда, к нам в прямой радиоэфир, для того, чтобы зарядиться классным настроением, позитивом, друзья мои, да, энергией, которую где-то растратили на выходных. Здесь только самые классные плейлисты, да, тот самый зарядительный, о котором я уже упомянула в начале. Будем встречать утро понедельника. Понедельника вместе и делать его каким правильно, самым добрым.
2: Ну, кстати, энергию понедельника можно встречать где угодно, но только, друзья, не на работе, это я вам скажу честно. Особенно это касается начала рабочей недели, но вот а что же предпринять, когда силы потеряны, когда осень наступает на пятки и вам хочется все больше и больше остаться и понежиться в своей кровати. Да ничего, нет какого-то универсального вывода. Есть один маленький рецепт, либо вы уже встали, друзья, и у вас нет права на ошибку. Вы идете вперед, вы действительно завариваете себе кофе, начинаете заниматься, значит, сбором на работу, и вот тут вот, когда вы уже начинаете садиться в общественный транспорт, либо вот в свой автомобиль, включается та магия музыки на волнах 104.8 в компании утреннего шоу Юли Майской и Влада Романенко «Самое доброе утро», и вот тогда все запоет. Вот действительно запоет. Если не верите, давайте проверять лично, благодаря нашей энергии и вашим каким-то интересным историям, которые вы обязательно будете делиться вместе с нами на наш студийный Viber +375 код 33 39 9 00 11.
1: Ну что, на старте нового дня приметы от Юли Майской прямо сегодня в понедельник. Вот вам, друзья мои, возьмите, распишитесь и запомните. А может быть, та примета, которая вам не понравится, обязательно пропустите ее мимо ушей. Но, друзья мои, в понедельник, значит, интернет гласит, что проснуться легко и без будильника, это значит, вся неделя пройдет продуктивно и легко. Слушайте, я хочу, чтобы это сбылось, потому что, когда ты открываешь глаза до того, как прозвенит будильник в 3 часа и 15 минут, и понимаешь, о, подождите, еще бы поспать, а оно как-то и не спится, друзья мои, тогда я рассчитываю на то, что этот понедельник пройдет действительно легко. Дальше. Взять что-то в долг или занять у соседей в понедельник прибыли в хозяйстве и достатку на всю неделю. Это, знаешь, одолжу-то я у соседа на всю неделю денег наперед. Это вот такая история.
2: Работает.
1: А если еще, друзья мои, в понедельник лицо горит или покраснело, с самого утра присмотритесь к себе, это значит, приятные встречи. Кто-то скажет, фи, какая гадость, не хочу никаких приятных встреч и вообще ничего не хочу, потому что подушка моя просто из объятий своих меня не выпускает. Друзья мои, мы поможем проснуться, зарядиться и сделать первых два шага, а дальше уже самостоятельно. Всем привет!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
4: Радио «Брест».

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья мои, и понедельник тоже может быть праздником, в зависимости от того, чем он насыщен, какими событиями. А в нашей рубрике мы действительно рассказываем на деле, что сегодня можно кое-что интересненькое отметить. Этому порадоваться, друзья мои, и съесть вкусный пирожочек до 12, чтобы калории потом куда-то ушли. Да, друзья мои, вот вам приятные ощущения, сказал бы я. Ну что, 14 уже сентября, календарь показывает, уже полмесяца прошло, первоосеннего, друзья мои. Понедельник, ну давайте будем честными, особенно по осени не самый популярный день недели, правда? Но 14 сентября, я вам скажу честно, старается реабилитироваться. Дата выпала, ну так, забегая наперед, спокойная и по-осеннему абсолютно уютная. Знаете ли, друзья мои, сегодня в понедельник есть хороший повод прислушиваться. Да, что здесь я имею в виду? Сегодня отмечается день слушания шорохов. А теперь можно выдохнуть и прислушаться, знаете, к чему? День слушания шорохов – праздник для тех, кто устал от городского гула и готов, да, уделить внимание тихим, почти незаметным звукам вокруг. Сегодня, ну чего мы предлагаем? Не пропускать, например, мимо ушей шелест листьев под ногами. Как вам такая история, а? Шуршание вот этого дождика по карнизу или тихое урчание кота на коленках, который особенно по осени стремится к вам, собственно, в ваши объятия. В общем, мне кажется, что сегодня день слушания шорохов. Отличная вообще терапия для понедельника, для того, чтобы еще ничего не произошло, но нужно уже успокоиться.
2: Слушай, а вот действительно в этом и есть какое-то свое маленькое творческое начало, с которого в свое время, быть может, не с 14 сентября, но, тем не менее, начинали свою деятельность великие живописцы. Но сегодня-то, между прочим, отмечаю действительно день живого творчества, и этот день, он, знаете, вот пробуждает какое-то начало и сказать этому миру о том, что да, действительно, я могу. Возможно, я не великий художник, возможно, я не умею рисовать натюрморты и пользоваться масляными красками, но, тем не менее, я вижу прекрасное не только в каждом шорохе, но еще и в тишине. А тишина, друзья, должна быть тоже уместна. Но у нас, как вы понимаете, все наоборот, да, сверху донизу. Вот так поперевернули мы и, конечно же, подарили вам хорошую, качественную, громкую музыку. Ну и наши голоса в том числе. Поэтому, знаете, это тоже, мы можем сказать, своего рода творчество, которое разделим с вами уже в эту среду.
1: Друзья, а вообще, на самом деле, вы знаете, я подумала, что вот когда начинается новый день, и когда на старте нового дня люди обычно говорят: а, ну что, понедельник, да, опять понедельник, опять день сурка, ведь на самом-то деле от нас зависит, так или иначе, каким будет день в истории нашей жизни. Вот смотрите, именно в этот день, 14 сентября, в далеком 1984 году состоялся первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре. Ведь когда-то для себя человек поставил задачу, правда? Готовился к этому всю жизнь. Это совершил военный летчик, да, Джозеф Киттингер по фамилии. И вот человек действительно произвел эту мечту в реальность. Таким образом вошел в историю. Друзья мои, а что нам мешает войти в историю? А что вы говорите, понедельник? Это все отговорки. Начинаем вместе, заряжаемся и совершаем великие дела.
0: Что ни день, то праздник.

0: gonna stop right now.
1: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Да, друзья, как вы понимаете, любовь тоже быть разной может быть. Вот это вот сори, детка, это любовь. Сегодня я отправляюсь на вольные хлеба к своим родственникам. Насколько далеко, спросите вы, но тут уже в зависимости от того, где вы, собственно говоря, осели. А вот так вот, знаете, продуктивно все-таки проведя выходные, я выяснил следующее. Оказывается, есть знаки зодиака в нашей жизни, которые вдохновляются общениями с родней. Понятное дело, родственников никто не выбирает. Они такие, какие есть, а вот люди многие вообще вынуждены общаться вопреки всему. Но есть знаки зодиака, которые вдохновляются общением с близкими родными. Это, между говоря, тельцы будут, да. Эти, значит, люди верны традициям и правилам, стараются не нарушать порядок, не создавать себе лишних проблем и с роднёй не общаются достаточно ровно и присматриваются к тому, кто и как себя ведет. В этот же списочек у нас попадают козероги, представители данного зодиакального созвездия, тоже верны традициям. Козероги знают, что родственники не предадут, что они будут всегда рядом, что к ним можно всегда обратиться по любому вопросу. Ну и также в этот список попадают раки. Семья является главной ценностью для людей, представителей этого знака зодиака. Раки вот в принципе ни на что не променяют близких, будут всегда находиться рядом, общаться в основном тоже будут с ними.
1: Слушайте, ну это двоякая такая история. Да, для кого-то действительно общение с родственниками — это такая форма вдохновения, когда у тебя силы появляются, когда у тебя крылья вырастают за спиной. А кто-то, например, себе считывает следующую информацию. Боже, пообщался с родственниками. Боже, вы просто высосаны сосуд. Невероятно просто тяжело. Ой, невозможно. Это, наверное, все зависит от родственников, от взаимоотношений в семье и так далее, и так далее. Но на самом деле, друзья мои, общение с родственниками действительно бесценное и может стать невероятно мощным источником, правда, вдохновения и сил, особенно на старте новой рабочей недели. Но знаете, что объединяет родственников, родных, близких, это, конечно же, воспоминания о детстве, невероятно крутых каких-то событий, семейных традиций. И, безусловно, вот когда такие разговоры имеют место быть, мы вспоминаем, кто мы есть на самом деле, друзья мои. Кем бы вы ни были сегодня, бухгалтером, экономистом, водителем, радиоведущим, пекарем, госуправляющим, помните о том, что ваши родные и близкие вас любят за то, что вы просто есть.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, гороскоп на день сегодняшний, 14 сентября, понедельник, старт новой рабочей недели. И каким он будет, выясняем прямо сейчас. Итак, овны, что у вас? Рассказывай.
2: В общем-то, овнам сегодня советуют звезды не отмахиваться от комплиментов. Вы их заслужили, поэтому принимайте с достоинством.
1: Так, далее, что у нас? У кого? У тельцов?
2: Тельё.
1: Да, у тельцов. Тельцы, знаете что? Небольшой выход из зоны комфорта вам в этот понедельник обеспечен. Но вместе с тем он принесет для вас пользу. Страхи окажутся преувеличенными, поэтому дерзайте, у вас все получится.
2: Ну что ж, близнецы, чтобы добиться сегодня до какой-то удаленной цели, разбейте путь на небольшие отрезки. Так будет легче.
1: Так, далее у нас кто
2: раки.
1: Идут? Раки вы. Ну что, раки, те, которые семейные, те, которые очень-очень прям за семейные традиции не позволяют. Сегодня раки самооценки зависят от мнения окружающих вас людей. Вы знаете, кто вы, про что вы и о чем вы. Так что, раки, на старте новой недели хвалите себя всеми силами абсолютно за все.
2: Львов может одолеть в понедельник нерешительность, поэтому не корите себя, просто сделайте шаг, даже если он кажется неидеальным.
1: Девы, что у вас? Начало дня может оказаться довольно сложным, особенно для тех, кто на это время запланировал кое-что важное. Девы, не сразу удастся сосредоточиться в понедельник, на делах могут появиться сомнения, но все придет в норму.
2: Энергетический потенциал весов сегодня может быть снижен, поэтому не требуйте от себя слишком многого.
1: Скорпиончики, на легкие успехи сегодня лучше не рассчитывать. В первую очередь это касается представителей знака, которые за последнее время наделали немало ошибок, но почему-то рассчитывали, что никто не обратит на них внимания. В общем, трудитесь, скорпионы.
2: Итак, стрельцы, будьте внимательны к тому, что вам сегодня говорят. Эти слова могут нести и нести, собственно, чуть больше смысла, чем кажется.
1: Козероги, начало этой недели, понедельник окажется довольно сложным в эмоциональном плане. Многие козероги, кстати, в это время будут нервничать из-за пустяков, а окружающие, привыкшие видеть представителей козерогов, значит, очень спокойными и уверенными, окажутся в полном замешательстве.
2: А вот водолейчикам звезды говорят следующее. Сосредоточьтесь сегодня. Либо пан, либо пропал. Выберите самое главное и не отвлекайтесь.
1: Рыбки, ну что, сегодня астрологи советуют сосредоточиться на решении тех вопросов, которые уже очень давно вас интересовали. Никто не станет вмешиваться в ваши дела, рыбы, или отвлекать. В общем, благодаря умению видеть то, чего не замечают другие, рыбы сегодня в понедельник быстро добьются первых успехов. Вот такой гороскоп на день сегодняшний, друзья мои. Помните, что в коррективы астрологов, в их, в общем-то, ставку, можно внести свои планы.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэш.

0: 20.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сплю и вижу.
1: Ой, да, друзья мои, ну что, рубрика у нас «Сплю и вижу» говорит о том, что иногда сны сбываются. А вообще, мы здесь придумали такую рубрику для того, чтобы разбираться с вашими снами, что ваши сны означают наяву. Ведь порой с самого утра после пробуждения мы с вами задаемся именно этим вопросом. Ой, сон такой снился, это к чему вообще? Ой, какой-то кошмар невероятный. И так далее, и так далее. Друзья мои, поэтому есть у вас абсолютно все возможности и координаты для того, чтобы написать нам, что снилось сегодня, а мы попробуем разобраться, что ваш сон означал вообще и означает, в общем-то, наяву. Все это дело относительное, хотите прислушиваться, хотите нет, но тем не менее. 33-код 399-0011.
2: Да, действительно, сообщение имеется. И вот, кстати, сообщение от Ивана. Есть доброе утро, а снились, между прочим, большие и яркие праздники. Ваня, да, получается, за всю ночь вам приснился не один но вы, конечно, не насытный.
1: Весь календарный год.
2: Весь календарный год приснился, все 365 дней в одном вечере. Это прекрасно, хочу вам сказать, друзья мои, и я подозреваю, это вот после всех тех насыщенных выходных, которые были у нас в Брестской области, друзья мои, между прочим, и у нас была невероятнейшая дискотека в субботу. Я хочу сказать, что сообщения, которые вы отправляли именно в этот день, говорят о том, что мы постарались на славу. Ну, давайте вернемся к вашему сну, Вань. В общем-то, большой яркий праздник, праздники, да, во сне обычно предвещают радостные события, какие-то изменения к лучшему и приятным встречам. Поэтому надеюсь, что понедельник не станет для вас исключением, и сегодняшняя встреча подарит что-то очень грандиозное.
1: А вот, кстати, Светлана прислала, знаете, интересный, правда, сон. А Света пишет: «Доброе утро, а мне приснились новые соседи во сне. Квартира напротив, соседи, с которыми мы дружим с самого заселения в дом, а тут приснилось, что там теперь живут новые люди. Переживательный сон. Я проснулась и подумала, фух, хорошо, что сон, и тут же позвонила соседке, пригласила ее на кофе. Ой, очень хорошо. Во-первых, девчонки, наверное, очень рады, просыпаются, 7:54. Свет, ну я попыталась разобраться, что ваш сон означает наяву. Итак, новые или незнакомые, в общем-то, соседи во сне обычно предвещают неожиданные перемены, новости или перемены в общении. Вот так, Светлана. Вы можете узнать что-то новое и важное о людях, которые окружают вас. А еще такой сон означает появление новых лиц, которые готовы к знакомству с вами в привычном укладе, к которому вы не готовы, в общем-то. А еще новые люди во сне могут символизировать, Светлана, скрытые стороны вашей собственной личности, которые вы начинаете замечать. Это, знаешь, выходные отдохнула, так, начинай себя замечать.
2: Ой, слушайте, Светлана, я вам честно скажу, вот не постесняйтесь, может, за чашечкой кофе вы узнали, а играют ли они на каких-нибудь музыкальных инструментах? На кларните и трубе? Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Ну, это как раз-таки в тему соседей, да, которые поселились у вас. В общем-то, хорошо.
1: Ну, когда ты, знаешь, играют такие мелодии, вообще всем известные, можно крикнуть: громче! Соседи, сделайте громче! Пам-пам-бам-парам-пам-пам-пам. И начинается история. Ох, слушай, соседи, знаешь, это хорошо.
2: Да, ты знаешь, вот при этом надо оставаться звонким человеком. Вот сейчас поймете, о чем мы. Оставайтесь с нами.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Форум по торговле и услугам планирует провести в 2028 году Китай в рамках своего председательства в БРИКС. Мероприятие анонсировал председатель КНР Си Цзиньпинь во время выступления на заседании лидеров стран и государств-партнеров БРИКС в формате Outreach, сообщает ТАСС. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития. В Бресте планируют обустроить новый парк. Об этом сообщил Белта председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Преображение ожидает сквер в микрорайоне Дубровка. В этом году будут проведены подготовительные работы в лесном массиве, ограниченном улицей Белорусской, переулком Сосновым, 8-м фортом. Его планируется благоустроить, сказал глава города. Сначала коммунальные службы удалят инвазивные растения и сухостойные деревья, уберут мусор. Параллельно специалисты занимаются разработкой предпроектной документации. По словам Сергея Лободинского, намерены создать большой парк с детскими игровыми и спортивными зонами, зонами для прогулок. Реализовать задуманное намечено в ближайшие годы.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Творческая встреча Олеси Борисюк «Мне так привычно жить на перекрестке» в рамках недели рекламы библиотек пройдет сегодня в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина. В программе романтические песни о любви и трогательные стихи о жизни в чувственном исполнении дуэта Олеси Борисюк и Эдуарда Пищика. Также во время встречи состоится розыгрыш подарков от друзей библиотеки, кофейный хруст и проходной двор. Вход свободный. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте. Улица Пушкинская, 10. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Друзья мои, всем привет, это мы, у нас тут между собойчик, знаете ли, тот, который мы не хотим проводить без вас, друзья мои. 8:06, мы на старте нового дня, это понедельник, это осень 2026 года. Календарь уже показывает 14 сентября, друзья мои, и сегодня, между прочим, можно отметить праздник между собойщиков. Как вам такая история, а? Клейщики, обойщиков, между собойщики и так далее. Можно, знаете ли, это продолжать бесконечно, но, друзья, мой праздник между собойщиков, между прочим, собирает тех, кому хорошо и весело в своем таком тесном кругу, без лишнего вот этого официоза и посторонних глаз, особенно в понедельник, когда тебя утром немного все и все раздражают, такое быть, коллективы, которые так или иначе вас ждут на старте нового рабочего дня, это те самые люди, с которыми можно устроить профессиональный между собойщик. Это вот эта история. Слушай, что мы там в пятницу не доделали, да, переложили на понедельник? А зря, я тебе говорил, давай в пятницу все вопросы закроем. В общем, друзья мои, этот день идеальный, чтобы позвать пару близких коллег на кухню в обеденный перерыв и заварить чай, достать, знаете ли, такое приятное по случаю старта новой рабочей недели печенье, либо шарлотку, которую вы сами сделали, яблок в Беларуси и Брестской области. Огромное количество, друзья мои, они на крышах, они на улице, они под ногами, друзья мои. Так что мне кажется, что устроить между собойчик с кофе, чай и шарлоткой яблочной на старте нового дня. Само то.
2: Слушай, я вот даже вижу эту невероятную картину, вспоминая события фильма «Укрощение строптивого», где вместо винограда под ногами Андриана Челентана яблоки, наши белорусские, между прочим, которые он давит нога. Ну, а если не Челентана, то вы, как мужчина, который, собственно, способен не только руками что-то делать, но еще и ногами, а вот попробуйте-то выдавить сок, да, вот приложив максимум к этому усилий. Но я сейчас хочу сказать следующее, друзья мои. Даже если это и не дошло до какого-то определенного момента, и дело, все-таки сегодняшний день, как день у меня все под контролем, он говорит о том, что жизнь наша часто всегда идет не по плану. Но вот кто привык делать вид, что ситуация полностью в ваших руках и управляет ей, вот поделитесь, пожалуйста. Не занимайтесь ли вы самообманом с самого утра в рамках нашего утреннего шоу? Ну и, собственно, пишите обратную связь в виде студийного вайбера, в виде наших социальных сетей, официальной группы «Радио Брест» во ВКонтакте, а также нас можно слушать онлайн. И благодаря Алисе. Алиса, включи «Радио Брест».
1: Друзья мои, а еще нас можно будет теперь и смотреть. Да, когда это можно делать? Да уже скоро, совсем на этой неделе. Мы 16 сентября отметим день рождения любимой радиостанции. 23 года в FM-вещании. Мы для вас, друзья мои, 23 года. Как же это много и мало. Как же это, и знаете ли, то, что за плечами уже есть, и как много планов впереди. Друзья мои, а 17 числа мы предлагаем всем без исключения, после того, как отметим день рождения Радио Брест 16-го, еще раз отметить его 17-го. Но уже лично, встретившись в центре города, на улице Советской, на музыкальные таблетки с 18 до 19:30 и устроить невероятно классный, знаете ли, вечер в компании классных друзей. Потому что без вас, уважаемые радиослушатели, радиостанции Радио Брест-то и не было бы, давайте будем откровенны.
2: Праздников много не бывает, друзья, особенно когда такие люди находятся рядом с нами. Это вы, действительно, наши дорогие радиослушатели. Ну а сейчас будем подтверждать все это не словом, а композицией. Включайтесь.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
5: От режиссера трилогии «Стражи галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
6: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
5: Хитрый койот. Только в кинотеатрах с 10 сентября.
7: 12+.
8: Ликвидация склада обуви в Белвист. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвист по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвист.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Итак, друзья мои, рубрика «Люди о людях» — это та самая, где мы говорим о них, о самых знаменитых, о людях, которые трудятся без конца и края, и работа которых нам кажется очень легкой со стороны. Артисты, звезды шоу-биза, да и, собственно, спортсмены в том числе. Кстати, в нашу рубрику «Люди о людях» может попасть и каждый из вас в том числе. Рассказывайте о своих достижениях, о том, что вы сделали, а мы пока об этом не знаем. Мы обязательно будем транслировать нашим людям, гордиться вами, друзья. Ну, а сегодня пока расскажем о ком.
2: Слушай, да расскажем-то мы о человеке, который стоял у истоков современного русскоязычного юмора. Давайте так, вот в нашей современной плоскости. Да чего греха таить. Вот наш современный колобок. Гарик Харламов стал отцом в очередной раз. В общем, стало это известно, кстати, накануне, по-моему, в субботу, либо в воскресенье. В общем, и в одной из знаменитой интернет-передачи ребята действительно поздравили его и пожелали только самого хорошего, поскольку отец-то он уже во второй раз, насколько мне известно, да, и, значит, живу душа в душу и прибивают вместе со своей, ну, третьей, правда, супругой по счету, с Катей Ковальчук. В общем-то, поделились они все милые фотографии в соцсетях. Гарри, как всегда, в своей такой непринужденной, смешной манере, бородатый и в очках. Слушайте, вот кого-то он мне действительно напоминает. Могу сказать только следующее, что действительно Гарри Харламов и Катя Ковальчук связали себя узами брака летом 24-го года. Ранее о беременности ходили лишь такие, знаете, около слухи, и пара их никак не комментировала. В общем, молодцы.
1: Это невероятно крутая новость, правда, от всей души. Поздравляю Гарика Харламова, потому что мне кажется, что он невероятно крутейший отец-молодец,
2: да.
1: Под рассказы которого дети засыпают просто, знаешь, и спят очень хорошо до самого утра. Потому что шутки-прибаутки и создание сказок здесь и сейчас для своих малышей, я уверена, что у него получается на все 100%. Вот когда ты сказал, что он тебе кого-то напоминает, мне кажется, что вы с ним похожи, Романенко.
2: Да,
1: вы
2: да.
1: Реально внешне с ним очень-очень похожи. Да, то кто кого копирует, то ли он тебя, то ли ты его. Я
2: вот
1: так
2: очевидно,
1: и не поняла, друзья мои. Но тем не менее, слушай, второй ребенок, рождение малыша, да, это же невероятно круто. Старшая дочь, да, от брака с Кристиной Асмус родилась в 2014 году, а этот малыш, да, в 2026-м. Разница-то такая, какая, да? Ну, приличненькая. Но это означает, что, мне кажется, старшая сестра будет очень даже заботиться о малыше, который появился в паре классных, творческих, великолепных людей.
2: Ну, в общем-то, друзья, у кого тоже две прекрасные малютки дочери, у кого растут в семье, в принципе, две доченьки, тоже передаем отдельный привет, друзья. Ждем поздравления. Ну, давайте так, через нас мы, может быть, конечно, и попробуем поздравить Гарика Харламова, но мы не обещаем, что получим процентов на 100 ответ. В любом случае, семья прекрасная, теплая, нежная и счастью, как правило, быть.
0: Люди о

0: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет, дорогие друзья! 8:40. Это понедельник, а это мы, команда утреннего шоу. И очень надеюсь, что на старте нового дня мы вместе с вами, друзья мои, покоряем это утро понедельника. Чем? Конечно же, своим обаянием. Чем еще? Конечно же, своим целеустремлением. А еще, конечно же, той самой музыкальной подборкой, которая здесь звучит для вас, дорогие друзья. Кстати, каждый из вас имеет возможность стать частью прямого эфира посредством народной переклички. 3-3-код 3-9-9-0-0-11, друзья мои. Очень хочется действительно ощущать ваше присутствие здесь, в прямом эфире. Поэтому обязательно пишите, рассказывайте, как дела, как настроение, какие планы на этот понедельник и как провели дни выходные. Возможно, в компании «Радио Брест» на дискотеке, да? Есть впечатление? Обязательно пишите. Сергей, автокомплекс «Брест» здесь появился, наш внештатный дорожный корреспондент. Он сообщает следующее. Друзья мои, с Березовского моста на Пионерскую прямо в ряду поломашка, говорит нам Сергей. Будьте принципиально внимательны, аккуратны. Да, внимательность наше все, особенно понедельник утром. Сергей прислал сообщение, это 8:16 плюс-минус, да, сейчас 8:40. Актуальна ли данная информация, друзья? Если там проезжаете, напишите, чтобы люди знали.
2: Слушайте, ну уверен, что большое количество автомобилей также видели и на районных дожинках, которые прошли в субботу, между прочим, 12 сентября в агрогородке Калядичи. Но, знаете, не машины ради, а для зрителей. Все это дело, собственно, и организовывалось, поскольку наша команда и наш коллега Алексей Лихович вместе с диджеем First Line, нашим прекрасным звукорежиссером Андреем Пятиным, все-таки посетили это место и сделали невероятную дискотеку. Вот поэтому мы и ждем обратной связи посредством студийного вайбера. Но не только этим, собственно, отличилось... Неделя прошедшая, поскольку понедельник, мы, знаете, вот так вот взяли за эти музыкальные вожжи и готовы лишний раз напомнить о том, что уже совсем скоро, в этот четверг, 17 сентября, мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в настоящий интерактивный open air. А все почему? Потому что нам исполняется 23 года.
1: Ой, да, друзья мои, все-таки пришло встретиться время лично, особенно с такими уникальными людьми, как Влад Романенко, например. Я подумала, как же он вожжи свяжет с нашим днем рождения.
3: Музыкальные.
1: Да, в узлы, в события связал.
2: Ладно, развяжем,
1: друзья мои, в общем, действительно, всех вас без остатка приглашаем отметить день рождения любимой радиостанции, которая исполняется 23 года в FM-вещании диапазоне. Мы для вас действительно звучим, и свой день рождения, конечно же, принято отмечать в кругу близких друзей. А это вы, наши уважаемые дорогие радиослушатели. Ну что, в середине рабочей недели практически пришло время встретиться лично к окончанию рабочей недели. Вот так, да? Четверг, 17 сентября, в центре Бреста, на улице Советской, на музыкальной площадке, друзья, каждого от мала до велика, ждем вас для того, чтобы отметить день рождения. Приглашаем от души. Круто получается. День рождения у нас, подарки вам. Их будет огромное количество и множество, друзья мои, поэтому освободите вечер для того, чтобы прийти и отметить наш день рождения. А мы желаем его отметить в кругу самых близких друзей, наших радиослушателей.
4: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
5: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
4: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
4: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
6: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
7: Радио Брест!

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: или по телефону 120.
1: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвест.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья мои, наша рубрика «Проверь меня, если сможешь». Рубрика, которая обязательно выйдет за рамки утреннего шоу «Самое доброе утро». Эту рубрику, друзья мои, мы проведем вместе с вами уже в наш непосредственно праздник, который будем отмечать 17 сентября, когда выйдем действительно в центр Бреста и будем, собственно, давать вам возможность, уважаемые радиослушатели, проверить нас, радиоведущих, и позадавать нам разного рода вопросы, которые вас давным-давно интересовали. Например, как вы высыпаетесь, спите ли вы стоя, говорите ли вы с закрытыми глазами и так далее. Романенко, скажи мне, пожалуйста, если тебе захочется чихнуть в прямом эфире, что ты будешь делать?
2: Что я буду делать? Такие мои будут действия. Слушай, ну это будут максимально нелепые и странные. Это что-то, мол... То есть какие-то...
1: Что вы там сказали, да, вот эта история?
2: Да, какие-то странные вот эти вот звуки из преисподней, которые могут показаться действительно странные и немножко страшные нашим радиослушателям, но тем не менее. Вот главное всю эту ситуацию обыграть, я считаю. То есть если уже чихаешь, то чихай как артист.
1: Это как? Вот это...
2: И на поклон. Все верно.
1: Ладно, давай твой вопрос мне.
2: Так, Юль, слушай, какие у тебя самые вот теплые воспоминания, самые трепетные воспоминания остались вот с этого лета, летнего сезона? Вот хотя бы одну какое-то вспомни.
1: Самые теплые воспоминания, да, это когда ты остаешься ранним утром наедине с сам собой. Вот многого не надо, правда. Когда ты четко понимаешь, где твои дети, что они сопят все свои в две дырочки, в шесть дырочек, да, в данном случае, если на троих детей разделить, у них просто шесть носовых дырочек. Так. Вот они сопят, и когда ты просыпаешься ранним утром, теплым летним днем, когда это все время, эта вся вселенная принадлежит исключительно тебе, ты завариваешь кофе, садишься просто вот на террасу и слушаешь невероятно классное пение птиц, потому что сосновый лес недалеко от участка, и ты знаешь, это самые теплые, самые драгоценные для меня минуты жизни, правда. Ни моря не надо, ни какой-то громкой компании, понимаешь, шашлычных друзей. Вот это надо.
2: Летнее счастье, лишь бы сон был больше.
1: А, да, кстати, ты знаешь, я вот эти заливания соловьев различаю, да, вот когда настоящий соловей поет, и когда мне просто заливают в уши, да, я очень-очень это четко различаю, дорогие друзья. Если что.
2: Есть настоящий и не настоящий. Хорошо.
1: Я люблю, когда поет соловей, но когда он пытается даже человек под соловья косить, друзья мои, это я считываю моментально.
2: Ой, да, фальшивый голос не обманешь, это когда правда. В руках есть профессионал, как Юля Майская, это правда.
1: Романенко, мой вопрос тебе. Давай. Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, как часто ты читаешь нотации окружающим?
2: Да ни разу, на самом-то деле.
1: Что так?
2: Давай так, а люди обычно причитают в мою сторону. А вот я, вот знаешь, вот действительно, вот краснею, как помидор в этот самый момент, а вот поди узнай теперь, а были ли они правы? А, возможно, я где-то совершил ошибку, какую-то оплошность. В общем, люди причитают, я в этот момент считаю, какое количество людей причитает, ну и потом, знаешь, записываю в свой блокнотик.
1: Ну, а потом скажи, что ты не зануда.
2: Мстя моя будет страшна, это я обычно так угрожаю людям. Но до справы не дошло дело, так что можно успокоиться.
1: Давай, Романенко.
2: Да, хорошо, есть еще один вопрос для тебя. Юля, а вот ты хранишь из детства какую-то такую вот вещь, которая тебе до сих пор очень дорога?
1: Да.
2: Так, а что это?
1: Это прищепка.
2: Прищепка.
1: Это прищепка.
2: Советская прищепка.
1: Это прищепка, которая была в руках моих родных, моих бабушки, моего дедушки, которых уже нет в этом мире. И это действительно прищепка. Та прям, вот такая еще военных лет прищепка. И она действительно вот правда со мной. И я тебе хочу сказать, что когда что-то происходит такое, я достаю ее, кладу. И вот прям, ты знаешь, мне правда становится легче, проще, и я чувствую себя в безопасности.
2: Слушай, ну это как оберег какой-то, правда?
1: Да, вот может быть, я наделяю эту самую прищепку оберегом, но просто для меня ценность, что эту прищепку когда-то держали в руках мои родные и близкие, которых уже нет со мной рядом в этот момент.
2: Ну, история живет. Вот, зная о твоей сильной энергетике Юли Майской, я думаю, вот действительно, Юля подпитывает ее каждый раз, вот благодаря абсолютно разным эмоциям, но чаще, надеюсь, положительно.
1: Да, люди подпитываются кофе ранним утром, а Майская прищепкой, понимаешь? Ну и потом что-нибудь скажи и попробуй оправдаться перед людьми, понимаешь, когда такие разговоры происходят.
2: Да. Звучит, конечно, может слегка и нелепо, но зато честно. Да. Ну, друзья, времени-то у нас осталось не так много, поэтому мы переходим к композициям. На этом как-то наши маленькие вопросы, дефис, мучения закончились до очередного вторника, так что оставайтесь вместе с нами. Дальше только самое интересное.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
1: День народного единства.
2: 17 сентября – Всебелорусский день памяти народного единства. Бывший концентрационный лагерь «Береза Картузская» – страшный символ гнета, этноцида и репрессий, через которые прошли тысячи белорусов. Именно в сентябре 1939 года этот лагерь смерти навсегда прекратил свое существование, открыв дорогу к воссоединению народа. По инициативе патриотических сил мемориальный комплекс в «Березе» официально провозглашен Всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. 17 сентября к мемориалу жертвам концлагеря состоится народное возложение цветов. Участие в церемонии примет руководство области. ВНС – ключевой символ консолидации и высшая форма народа власти, а в его состав входит до 1200 делегатов. Это представители различных слоев общества, от высших чиновников и депутатов до рабочих, аграриев, учителей, врачей и активистов крупных общественных объединений. После референдума 2022 года Всебелорусское народное собрание официально стало высшим конституционным органом, который призван обеспечить преемственность поколений и гражданское согласие. ВНС позволяет принимать важнейшие экономические и геополитические решения сообща, учитывая интересы регионов и различных профессиональных групп. Прекрасным примером единства народа считает Всебелорусское народное собрание директор Брестского областного лицея имени Машерова, историк Геннадий Иванчин.
3: Сама идея Всебелорусского народного собрания, она имеет очень глубокие исторические корни. Это феномен вещевого устройства, характерный для восточнославянских земель, когда на вече решались важнейшие вопросы существования и развития данного княжества либо данного города. Вот эти глубокие исторические корни, безусловно, стали одной из причин создания Всебелорусского народного собрания. То есть белорусы ментально оказались подготовлены к появлению Всебелорусского народного собрания и в создании очень эффективной системы или структуры решения актуальных вопросов развития народа и развития государства всем социумам, всем обществам. Всебелорусское народное собрание, ну, по большому счету, это все общество, различные профессиональные группы, различные возрастные группы, различные общественно-политические силы представлены, и вместе они принимают решения, концептуальные, значимые решения, направленные, ну, конечно, на процветание Беларуси, на развитие нашего государства и нашего народа.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 17 сентября прямую телефонную линию проведет начальник управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Брестской области полковник внутренней службы Андрей Валентинович Слободенюк. Любые интересующие вопросы, касающиеся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Брестской области, порядка исполнения и отбывания наказаний, можно будет задать с 10 до 12 часов по телефону в Бресте 43-44-02. Международная научно-практическая конференция «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории» пройдет в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы Национального парка Беловежская пуща в агрогородке Каменюки в рамках фестиваля «Зубрфест». Эксперты обсудят вопросы биологии и экологии вида, историю восстановления, географию расселения, мониторинг и трансграничное управление популяцией. В центре внимания будет также трансдисциплинарный подход в исследовании региональной идентичности, тематика брендинга территорий, тематика развития экологического туризма и многое другое. Во Дворце детского творчества Барановичи запустили ветрогенератор. Юные инженеры-энтузиасты не только создали уникальную разработку, но и выполнили личное поручение главы области, превратив выставочный экспонат в полноценную работающую установку. В эксплуатацию введена действующая аэродинамическая генераторная установка. Теперь сила ветра служит не просто наглядным пособием, а реальным источником электроэнергии для нужд учреждения. Проект юных инженеров ранее был высоко оценен оценен на республиканском конкурсе «Энергомарафон», где заслуженно получил специальный приз. Во время рабочей поездки на базу 558-го авиационного ремонтного завода выставку учреждения образования города посетил председатель облисполкома Петр Пархомчик. Ознакомившись с разработкой, глава региона отметил ее перспективность и дал прямое поручение доработать макет и создать из него полноценную действующую модель. В Словении открылась выставка «Несломленные судьбой» об обороне Брестской крепости и трагедии военнопленных. Выставку открыли в Мариборском международном исследовательском центре Второй мировой войны, который размещается на месте бывшего нацистского лагеря военнопленных «Шталаг-18Д». Экспозиция создана на основе материалов из фондов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и посвящена истории Брестской крепости и ее обороне в июне-июле 1941 года. Рассказывает о судьбах защитников крепости, попавших в фашистский плен. Некоторые из них содержались в Мариборе. Это первый выставочный проект мемориального комплекса в Словении. 17 сентября в Брестском областном краеведческом музее будет открыта выставка «Истоки единства», приуроченная ко Дню народного единства. Она основана на подлинных материалах из собрания музея. Некоторые из представленных предметов экспонируются впервые. Часть из них относится к категории редких. Это подлинные транспаранты организации Коммунистической партии Западной Белоруссии, Коммунистического союза молодежи Западной Белоруссии и листовки 1920-30-х годов, которые играли важную роль в наглядной агитации. Впервые представлены газеты ЦК КПЗБ, изданные в Вильно, «Жаншины на баррикадах», «Молодый коммунист». Выставка будет работать до 31 октября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Всем привет, дорогие друзья. 9 часов и 10 минут. Это утреннее шоу. Это мы, два родинных кофеина, Юля Майская, Влад Романенко. И, конечно же, всех вас призываем сегодня начинать утро понедельника с ощущения, знаешь ли, а вот с чистого листа, а вот у меня обязательно все получится. А если нет, то есть они, друзья мои, точнее, мы, да, для того, чтобы вас поддержать, направить, ну и, конечно же, сказать, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами всегда по пути.
2: Да, это действительно так, друзья, но если вы, знаете, стали частью одного большого интернет-комьюнити, то наверняка с самого утра уже видели новости о том, что, да вот непонятно, на самом деле, состоится тот самый концерт, не состоится он. Да, я сейчас говорю не про безызвестного Канье Уэста, который должен приехать в Санкт-Петербург, дать два крупных концерта на площадке «Газпром-Арена». Так на самом деле люди, которые являются частью вот того самого комьюнити, пошли еще дальше. Появился некий парень, который, значит, от лица представителей «Газпрома» отвечает, что всем, да, все будет, нужно только верить, нужно отдавать ваши деньги, покупать билет на пока еще не существующий концерт. Ну, в общем-то, благо, знаете, сотрудники правоохранительных органов не дремлют, нашли этого человека, провели с ним разъяснительные беседы, ну и, собственно, всем этим закончилось. Поэтому, друзья, будьте внимательны и бдительны и, конечно же, начеку, если видите какую-то подозрительную активность в соцсетях.
1: Вот. Ой, друзья мои, вообще нужно быть обязательно предельно внимательным, мне кажется. Ну, а вы сейчас спросите, да когда уж тут в современном мире, да, с социальными сетями, которые абсолютно везде прорастают корнями, куда уж тут расслабишься, друзья мои? А мы вам скажем, что расслабиться на этой неделе можно будет по полной программе. А еще, конечно же, друзья мои, всех вас без исключения приглашаем отметить день рождения Радио Бреста вместе, потому что да, нашей радиостанции это исполняется 23 года вещания в FM-диапазоне. А это означает, что мы приглашаем на праздник наших друзей, вас, наши уважаемые радиослушатели. И все так, знаете ли, символично, потому что День народного единства отмечается у нас в Беларуси 17 сентября. И Радио Брест покажет на деле, как мы можем объединить всех, друзья мои, с помощью классных подарков, с помощью невероятно крутейших треков и с помощью невероятно драйвового настроения. Хотите все это почувствовать? Тогда место встречи 17 сентября в 18.00. Центр Бреста, Советская музыкальная площадка. Будем отмечать день рождения Радио Брест. Вместе!

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши треки –

0: Всем привет, дорогие друзья! Команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Маська, Влад Романенко. Мы здесь, дорогие друзья, звучим в прямом эфире. А уже часы показывают 9 часов и 29 минут. Расскажите о том, как вы, будучи людьми сонными в 9.22, с виду счастливы. Рассказывайте об этом. Есть какие-то лайфхаки у вас? Обязательно поделитесь. Ну и, конечно же, залетайте к нам в прямой эфир, потому что здесь мы подготовили для вас невероятно крутейшие, треки, которые будут заряжать вас, классное настроение, зарядить от нас, без всякого рода вот этих зарядок, проводов и так далее, друзья мои. Слушать нас можно и в FM-диапазоне 104.8 FM, и в Бресте. Обязательно заходите, онлайн-вещание для вас тоже имеется, для вашего удобства. RadioBrestFM.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Главное, чтобы интернет тянул. А интернет дело такое, друзья. Тут-то есть, там и нет. Но ничего страшного. А еще, конечно, если вы, знаете ли, любите общаться с умной колонкой, как это нынче делает старшее поколение, и огромное количество видео в социальных сетях, где бабушка говорит: «Алиса, здравствуй, ну как дела, родная? Как ночь прошла? Что тебе снилось?» Вот такое общение сейчас умные колонки заменяют для бабушек, для дедушек, которые остались одни, живут свою жизнь вот такую вот, когда внуки разъехались, дети выросли и так далее, и так далее. Друзья мои, умная колонка, наш все. Нас тоже там можно слушать и без платной подписки. Просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест».
1: Слушайте, а, собственно, сейчас стало вируситься очень интересные вот такие вот моменты в виде запросов от ваших бабушек и дедушек как раз-таки к этой умной колонке. И очень часто записывают молодые люди, внуки и внучки, вот так вот где-то втихую, значит, закрывшись там за шторкой соседней комнаты, смотрят, как наши родители, да, наши родители родителей общаются, пользуются, ну, по крайней мере, начинают потихонечку к этому привыкать. Вот, кстати, благодаря интернету можно узнать много приятных вещей. Оказывается, для того, чтобы полноценно встретить осень, есть некие, ну, какие-то такие, как бы это правильно сказать, ритуалы. Вот, наверное, это более подходящее слово. И одним из самых, наверное, приятных ритуалов служит привычкой класть на подоконник гроздь рябины, чтобы, собственно, встретить осень, и чтобы у вас все этой осенью сложилось, только самые приятные и яркие моменты. Но я, честно говоря, до этого не слышал, но, по крайней мере, гроздь рябины использовал в качестве такого, как это сказать, наверное, предмет, чтобы можно было просто, знаете, вот как раньше, в напальчике засунешь, стрельнешь, знаешь, в своего друга, и потом у вас начинается какая-то такая вот легкая войнушка. Ну, собственно, использовать можно по-разному. Главное, что вы вместе с нами и благодаря нам узнаете вот о таких вот интересных и необычных вещах.
0: Ой, друзья, это невероятно, да? Бородатый человек в очках рассказывает про рябину. Это же прям байп определенный. Романенко, не буду спрашивать, где ты провел эти выходные, наверное, под кустом рябины. Значит, да, может быть, ты, знаешь, вот это бусы делал из рябины, как водится. Они-то и духов злых отгоняют, и не только, Романенко. Ой, друзья мои, если, может быть, эта история навеяла вам вот какой-то невероятный такой вайб из вашего детства, когда действительно осень деревни – это что-то невероятно красивое. Ни один художник не придумает таких красок, как выдает нам природа, друзья мои. А может быть, вы на старте по осени задумываетесь о покупке собственного домика, друзья мои. И, может быть, белорусской деревушки вам мало, хочется больше и больше. Друзья мои, в Швеции выставили на продажу целый остров. Да, на нем уже есть домик, сауна, собственный причал. Но, знаете, все бы ничего, рябины там нет. Вот и вопрос. А надо ли вам это, друзья мои? Ведь все познается в сравнении.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: кушайте вирусы, друзья мои. Если вы подумаете о том, что я говорю сейчас про вирусы, которые заставляют делать так «апч» или вот эта вот история, друзья мои, которые по осени, конечно, так или иначе актуальны. Я сейчас говорю про видео вирусные, которые в социальных сетях распространяются. Слушайте, даже быстрее, чем ветер, друзья мои. Ты знаешь, этим летом я снимала разного рода ролики, что для меня абсолютно не свойственно. Да, вот видите, Романенко, как интересно, мать, как что там? Вот это вот, знаешь...
1: Что там за контент у тебя, рассказывай.
0: Ужасный. Вот это вот история.
1: Не верю, Костомиславский.
0: Молодежь, которая снимает вот под разные видео вирусные звуки, вот это «Я тебя могну». Тын-тырин-тырин-тырин. «Я тебя могну». Да, мое произведение это кажется совершенно нелепым, друзья мои, но я это делала. Вообще, правда, вирусится ролик у зумеров, у подрастающего поколения от мала до велика у многих. Ну так вот, совсем недавно я наткнулась на видео невероятное. Под этот тренд танцуют даже роботы. И делают это виртуозно как-то, да, по-рабочему. Робот по-рабочему. Действительно, в социальных сетях завирусился робот, Грин его так зовут, который станцевал на промышленной выставке в Индии. В общем, пока индийская делегация в Нью-Дели оценивала технологичность экспозиции, цифровое месторождение, зумеры нашли главному герою стенда более приземленное применение. В общем-то, и там действительно робот станцевал под трендовый звук «Я тебя могну», повторив абсолютно все движения, которые сейчас залетают. Это правда очень-очень круто.
1: Слушай, я тебе честно признаюсь, вот лично я смотрю на такие вещи с любопытством и, что ли, приколом, когда робот начинает танцевать под трендовую музыку. Мы же вспоминаем, вот действительно проходило некое спортивное соревнование, в котором участвовали тоже роботы. Но это все было, конечно, нелепо от слова совсем. Видео распространились, и можно посмотреть и посмеяться от души. Вот пока мы не начнем, но это чисто мое такое субъективное мнение, вот чуть более серьезно относиться к тому, что это все-таки создано человеком, и робот может послужить на благо, то, знаешь, наверняка вот все это и будет вируситься в качестве видео, вот где роботы выполняют там те или иные действия. В общем-то, друзья, давайте попытаемся чуть-чуть серьезнее вот относиться ко всему этому. Люди, великие инженеры стараются, но мы как-то вот развлекаемся больше, что ли.
0: Романенко, ты знаешь, если мы развлекаемся, это такая себе история. Наша задача, так или иначе, улыбнуть нашего радиослушателя посредством радиоэфира, зарядить бодростью, улыбнуть посредством наших социальных сетей. И знаешь, для нас задача стоит абсолютно посильной и приятной нашему сердцу. Быть информационным, быть веселым и быть, конечно же, полезным и зарядительно важным.
1: Да.
0: Романенко,
1: согласен.
0: Слушай, с тебя это запись ролика «Я тебя могну». Тырин-тырин-тырин-тырин.
1: Вы знаешь, мы, по крайней мере, вот за этот коротенький выход выяснили, что все-таки Романенко зануда, страшный зануда. Что с этим делать, непонятно.
0: «Я тебя могну», Романенко.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Друзья мои, что сделать для того, чтобы понедельник был насыщенным, легким, непринужденным и чтобы пролетел, знаете ли, абсолютно незаметно? Ну, во-первых, друзья мои, конечно же, с самого утра нужно включить любимую радиостанцию. И помните о том, что мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, приглашаем вас всех, да, без исключения, на свой день рождения. Все почему? Да потому что нам исполняется 23 года, друзья мои, и мы готовы этот праздник, свой день рождения, разделить самыми близкими с вами, друзья. Да, приглашаем вас встретиться лично. Слушайте нас каждый день, а теперь приходите знакомиться. Нам интересно, а кто слушает нас и познакомиться с вами поближе. Да, именно, совсем скоро, 17 сентября, 18.00, центр Бреста, улица Советская, историческое место. На музыкальной площадке мы встретимся с вами для того, чтобы объединиться, друзья мои, потому что эта неделя поистине неделя единства, друзья мои. И мы на деле покажем, что Радио Брест объединяет.
2: Слушайте, действительно, никакой ошибки, если мы про это говорим и мы анонсируем это с прошлой недели. Выходные, все это дело вы, конечно же, для себя приняли, записали где-то там в ежедневниках о том, что не забыть, что это четверг. Не забыть, что это команда Радио Брест. Ну и, конечно же, присоединяться к нашей компании, потому что вас будет очень много, музыки будет еще больше, интерактив и только самые светлые и положительные эмоции, которые вы можете испытать, будучи, находясь на Советской, прокаживаясь после работы и, конечно же, встретить нас и присоединиться, ну, к нашему опен-эйру, по-другому это не скажешь.
1: Да, друзья мои, в общем, включайтесь, 2 секунды, знаете ли, есть правило 2 секунд, как включиться в приятное событие. 1, 2, всех поздравляем со своим днем рождения, который отметим на этой неделе, всех приглашаем без исключения, друзья мои. Ну, а здесь мы транслируем лучшее настроение, классные треки и напоминаем вам о том, что если вы боялись понедельника, с выходных дней, о том, что он сегодня для вас, знаете ли, повернулся самым приятным местом и напомнил, что, слушай, столько дел сегодня нам с тобой нужно решить. Помните, вы уникальный человек, у вас обязательно все получится, а мы вас поддержим.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил папу римского Льва XIV с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства заверил, что Святой Престол может всегда рассчитывать на поддержку Беларусью инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе. Убежден, что отношения между Минском и Ватиканом должны последовательно развиваться для сохранения христианского наследия и гуманитарного принципов, подчеркнул он. В Пинске на Брестской планируют построить 3 10-этажных дома. Пинский горосполком приглашает горожан принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции застройки по адресу улица Брестская, 78. Проект предусматривает строительство 3 10-этажных многоквартирных домов на 340 квартир. На прилегающей территории планируют обустроить парковки, детские площадки, велопаркинги, площадки для мусорных контейнеров и выгула собак, выполнить озеленение и проложить инженерные сети. Проектом учтены требования по созданию безбарьерной среды. Участок расположен в юго-западной части Пинска между улицами Свердлова и Брестской, рядом с подъездной железнодорожной веткой и существующей усадебной застройкой.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Барановичском районе спасатели пришли на помощь заблудившейся женщине. Об этом сообщили Белта в МЧС. На линию 112 поступило сообщение от сотрудников милиции о необходимости оказания помощи в поиске пропавшей пенсионерки, которая 11 сентября ушла в лес за грибами вблизи деревни Дикалы и домой не вернулась. Мобильного телефона у женщины с собой не было. Для поисков были задействованы 18 единиц техники и 71 человек. Из них 11 единиц техники и 37 работников МЧС. Накануне днем работники МЧС совместно с волонтерами нашли пожилую женщину в лесном массиве недалеко от вышеуказанного населенного пункта. Спасенную передали бригаде скорой медицинской помощи. Она госпитализирована. Неизвестный абонент. Фильм о телефонных мошенниках вышел в кинотеатрах Беларуси. Картина показывает, как преступники входят в доверие через интернет и забирают деньги, а иногда и контроль над жизнью жертвы. Цель – показать, как один звонок может стоить вам всего. Около 70% фильма создано с помощью искусственного интеллекта. Первый такой опыт белорусских документалистов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее про прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Друзья мои, на то, что утро может быть самым добрым в нашей компании, это факт. А вот все иное, друзья мои, суеверие, понимаете? Бывает такое, когда проснешься рано утром, и вот это, если ты суеверный человек, думаешь, так, подождите, если сейчас звучит музыка, которая мне не нравится, вообще день пойдет на смарку. Или если я встречу соседа с 9-го этажа, когда буду спускаться в лифте вниз на 1-й, тогда у меня вообще все будет сегодня хорошо, и понедельник будет днем удачным. Суеверие в нашей жизни, друзья мои, это определенный, мне кажется, социокультурный факт, который топает с нами на протяжении всей нашей жизни, да и не только нашей, поколения предыдущего и поколения будущего. Друзья мои, сегодня мы решили поговорить с вами в понедельник, на старте новой рабочей недели, о суевериях, да. Ну и в принципе выяснить, а вы суеверный человек, хочется спросить. Это интерактивный час, где мы обсуждаем разного рода темы для того, чтобы узнать друг друга получше.
2: Поэтому переходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и голосуйте, отвечая на вопрос. Я могу сказать честно, вот у меня сейчас разрядился телефон, друзья, вот верит ли в это суеверие, а вот к чему это все, а вот а пользоваться им в дальнейшем или мне в принципе, это тоже хороший вопрос. Да, без этого, конечно же, никуда, но примеры, которые приводят сейчас в нашем современном информационном веке, они, конечно же, не всегда точны. Вот когда предсказывали наши бабушки и дедушки, вот то самое суеверие работало, что называется, на убой. Поэтому переходите, отвечайте, ведите с нами активную беседу посредством обратной связи. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 33-39-00-11.
1: Слушайте, ну если вы сегодня скажете, что суеверие это просто какие-то древние, если хотите, привычки разума, которые заставляют людей действительно искать скрытые смыслы в простых совпадениях, вы тоже своего рода будете абсолютно правы. Вот это, понимаешь, суеверие числа 13, вот эти черные коты, которые дорогу переходят и так далее. Вообще, в старые времена на Руси люди верили, что кошки могут вообще управлять судьбой человека. Да, думали они так. А еще, друзья, я знаю, есть одна примета, она известна абсолютно всем космонавтам и Юле Майской. Поэтому я решила с вами поделиться. Вы знали, что, оказывается, космонавты не пожимают руки через люк корабля, друзья мои. Да, вот такая примета. Не совсем вот такая вот. То есть они таким образом пытаются вот, знаешь ли, разделить вот этот мир земной с космическим, дабы связи не было никакой, вот, знаешь, связи притяжения. Слушай, когда корабль раз, и все, и упал.
2: Ну, это какой-то определенный порог. Ты знаешь, вот как мы, да, вот люди не здороваются, не прощаются через рукопожатие, через порог двери, то же самое делают космонавты. Ну, слушай, вот интересно, вот этот повод поговорить, я думаю, мы обязательно с тобой поговорим, ну и, конечно же, дождемся голосов от наших радиослушателей.
1: Заходите к нам, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. Мы у вас там интересуемся. А вы суеверный человек? Варианты ответа 3. Да, нет, есть немного. Но Инстаграм Радио Нижнее Брест тоже запускаем там пост-опрос.

0: Всем привет, дорогие друзья! 10 часов 19 минут, и это утреннее шоу «Самое доброе утро». Если нет открывашки, Майская будет говорить это, да, вот просто в микрофон. Спасибо тебе за это, Романенко.
1: Всегда пожалуйста.
0: Работу работает, так и хотелось сказать, которую сегодня мы просто решили почему-то избежать. Да это просто видимость, потому что, знаете ли, любимую работу избежать невозможно. Это не работа, это образ жизни, образ мысли, и нам в этом контексте безумно повезло, и мы можем сказать, что мы невероятно счастливые люди, которые верят в приметы. Периодически. Все зависит от состояния души, тела, времени года, правда, и настроения в целом, дорогие друзья. Ну что, есть такой момент и суеверие у людей, что если заниматься любимым делом, за него можно практически ничего не получать. Друзья мои, это миф и просто суеверие. А вот насколько вы суеверный человек, сегодня в рамках интерактивного часа пытаемся вы

0: выяснить, заходите к нам в официальную группу «Радио Брестфа» ВКонтакте. Там мы запустили пост-опрос и спрашиваем, а вы суеверный человек? Варианты ответов тоже набросали. Да, нет, иногда, или не совсем, или бывает, и так далее. Знаете ли, когда «О, примет хорошая, я суеверный». «Привет, нехорошая такая». «Не-не-не, я вообще не суеверный человек».
1: Ой, слушайте, друзья, но я вот благодаря сейчас Юле Майской понял, если Романенко не поставил подложку, значит, у него сегодня пойдет день наперекосяк. Ну, не хочется в это верить как минимум, а вот ваши сообщения, которые вы оставляете на студийном вайбере, очень даже да. Между прочим, Вероника поделилась вот такой вот интересной новостью, точнее, неким суеверием. Вот пишет, что прошлой зимой, ровно в тот день, когда передо мной по дороге на работу прошмыгнул черный кот, я неудачно подскользнулся и чуть ногу не сломала. Вот кто бы другой рассказал, ну не поверила бы. Всегда относилась к приметам с иронией, но теперь воспринимаю как знак судьбы.
0: Ой, да, да, вы знаете, знак судьбы, это вот эта история подкова, если мы заговорили, знак судьбы. Помните,
1: знак
0: вот
1: судьбы.
0: Это вот подкова знаменитая. Раньше люди эти самые подковы вешали, да, при входе в дом, чтобы привлечь удачу и так далее, и так далее. Я вам скажу честно, что у людей не только старшего поколения, но и у людей, скажем так, и у молодых в том числе есть такие моменты, то есть это то, что привносится семьей, да, когда суеверия передаются из поколения в поколение. Есть же такое, правда, когда из детства закладывается. Вообще, я знаю, что англичане даже произносят фразу такую «белые кролики». Ну вот слышал кто-нибудь, да, когда-нибудь в первый день нового месяца? Вот мы каждую неделю произносим что-то новое, а не только в первый день нового месяца, сразу после пробуждения, представляешь, чтобы привлечь удачу. Это так проснулся, белый кролик, белый. Если наш человек такое сделает, сразу скажет, что ты не то с человеком.
1: Белая горячка, скажет, да, если человек про белого кролика вдруг заговорит. Слушайте, вот в двух словах расскажу, оказывается, Юль, я думаю, ты точно знала, может быть, наши радиослушатели не все, оказывается, в каком положении ты подкову повесишь, такой смысл он и приобретает. То есть, если ты над дверями вешаешь ее рогами вверх, то это символизирует полную чашу, привлекает в дом богатство, счастье, удачу и накапливает положительную энергию. А если ножками вниз, то это работает как защитный оберег, и как бы сквозь вот эти вот ножки вся негативная энергия стекается вниз в землю и не может проникнуть в дом. Интересно, правда?
0: Вы знаете, на самом деле, пока мы с вами здесь у нас избегаем, я не знаю, женщин с пустыми ведрами, да, у меня иногда коллеги спрашивают: «Майская, а ты с каким ведром идешь?» А я тут по телерадиокомпании «Брест» периодически с ведрами хожу, цветы поливаю, и все шарахаются тогда меня, знаете ли, когда я с ведром иду. Вместе с тем, знаете ли, кто-то из нас действительно боится разбитых зеркал, кто-то дарит кошельки в обмен на монетку, да, и при любом удобстве вот это стучат по дереву, да, вот это... «Сплюнь, пожалуйста, постучи» и так далее. Ага. Так вот, люди, дорогие, пока мы это делаем, вы когда-нибудь задумывались вообще о самых необычных суевериях разных стран? Что у них там происходит, пока мы стучим по дереву? А мы вам чуть позже обязательно об этом расскажем.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах сегодня плюс 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: И вы знаете, на самом деле уже кто-то из вас однозначно, мы так точно обладаем классным, крутым суеверием, которое работает на деле. Да, если утро понедельника, да и любого другого дня, друзья мои, с понедельника по пятницу начать в компании утреннего шоу на Радио Брест, тогда утро будет самым добрым. Суеверие, проверенное на деле. Так что присоединяйтесь к нашей компании, друзья мои, и пусть сегодня обязательно все будет хорошо. Ну а мы выясняем в рамках этого интерактивного часа, а насколько вы суеверный человек и вообще верите ли в разного рода суеверия? Может быть, в какие-то верите, а в какие-то нет, друзья мои. Оно всяк бывает. В общем, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы запустили там пост-опрос с одним вопросом. А вы суеверный человек? Также запустили пост-опросы в нашем Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Ждем вас и там.
2: В общем-то, переходите, голосуйте, участвуйте активно в обсуждении. В конце, как всегда, подведем итоги. Есть-то у нас, собственно, и некая статистика приводится. Она, оказывается, и это так понятно, что женщины более суеверны, чем мужчины. И обнаружилась также связь и с возрастом, что люди все-таки старшего возраста гораздо больше склонны верить в предзнаменова. Вот такое слово, которое мы вообще редко произносим, но оно имеет место быть. И замечают приметы и используют обряды для предотвращения беды 23% людей старше 60. Ну, я не знаю, какие именно они могут быть. Да, не знаю, может, ты вот возьмешь, да побежишь за этой черной кошкой и лично ее вот так вот а-та-та поругаешь, говорит, ну чего ты переходил дорогу, что, ну тебе другого места мало. Ну а вот что касается зеркал, что касается лестниц длинных, между которыми мы проходим, но тут уже ничего не сделаешь. Лестницу сжечь, да не надо, лучше сохраните до лучших времен.
1: Слушайте, друзья мои, есть такое суеверие вообще людское, человеческое исключительно, если тебе в начале дня сделали комплимент, значит день пройдет хорошо, правда? Все мы так или иначе любим комплименты, не то что у них в Италии, там вообще в Италии опасно делать комплименты. Друзья мои, почему? В общем, если в Италии вы сделаете кому-то комплимент, не удивляйтесь, если в ответ вас ущипнут за вашу пухлую румяную щечку. Это нужно для того, чтобы отпугнуть дурной глаз, в общем, который может действительно прилипнуть к человеку из-за чрезмерной похвалы вот этой вот. А еще, кстати, итальянец никогда не раскроет зонт дома, между прочим, и будет избегать белых лошадей. И, в общем, это ни на что, ни за что не положит на кровать вот шляпу эту прислугу. Да, считается, что все это приводит ни к чему хорошему. Да, приводит, но ни к чему хорошему. А еще, придя в гости, оказывается, греку, друзья мои, нужно не спешить скидывать обувь, как попало, да, и бежать угощаться там чем-то вкусненьким у них. Если, в общем-то, у них так сделаешь, там, оказывается, по их суеверным поверьям, обувь вверх тормашками, которая снята здесь, на пороге их дома, может перевернуть всю их жизнь вверх дном. Представляете? Вот, слушай, наши бы до такого даже не додумались, мне кажется.
2: Да, 100%. Я тебе знаю, что скажу. Вот Вячеслав, который очень часто, если не всегда, дает максимально дельные советы, вот он высказался по поводу, значит, суеверия, пишет следующее, что каждый находит себе приметы сам. Все можно связать. Главное – воображение. Вот так вот.
1: Это да. Найди себе приметы на свою голову в самое утро в понедельник, да? И будет тебе хорошо. Здесь, кстати, присоединилась Татьяна в наш эфир, Тань. А самое доброе утро. Вот расскажите, верите ли вы в приметы? Суеверные ли вы и ваши коллеги-люди? Вот тоже поделитесь, примите активное участие в нашем опросе. Таня вместе с тем передает привет огромный коллективу, который нас слушает на старте новой рабочей недели. Фаворит Текстиль. Огромный привет. Заряд бодрости передает любимому коллективу. Ребят, вы лучшие, признается Татьяна, мастера своего дела. Пусть рабочая неделя пролетит легко, швейные машинки поют в унисон, а каждый заказ приносит только радость и успех. Всем отличного настроения под музыку Радио Брест. Улыбайтесь чаще, советует вам Татьяна. Люди, фаворит Текстиль, слушают нас. Спасибо вам за это и рады быть в вашей компании.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Самое доброе утро сегодня обсуждает, друзья мои, да, насколько вы и мы в том числе суеверные люди. Мы запустили пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите, друзья, голосуйте, выбирайте ответы. Ответ очень простой, короткий, ровным счетом, как и вопрос. А зачем грузить людей в начале рабочей недели, правда? Незачем, согласна. Друзья мои, итак, мы сегодня у вас интересуемся. А вы суеверный человек? Варианты ответа набросали? Да, нет, есть немного. Через пару секунд будем уже подводить наши промежуточные итоги поста-опроса. Вы за это время можете забежать к нам в Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Брест, и принять участие в опросе и там. Друзья мои, вот у нас есть такая история, как мы покупаем дома, квартиры. Ох, как я разошлась, да? Ну ничего, мечтать не вредно. И, в общем-то, что делаем первым делом? Что наши люди делают первым делом? Романенко.
3: Запускают кошку, правильно?
2: Вот, все правильно, конечно, запускают кошку. И даже если черную, тоже идет в зачет. Друзья мои, а вот в Сингапуре вместо кошки закатывают ананас в новое жилище, представляете?
3: Все
2: потому что
3: обычно
2: название фрукта созвучно словосочетанию «быстрая удача». Именно поэтому, когда сингапурец действительно входит в новый дом, он всегда первым делом вносит, ну ладно, вкатывает ананас, друзья. Все-таки, знаешь, кошки как-то вот своему сердцу роднее, нежели ананас. Покатился, потом лови его, об стену ударился, там стену запачкал, а мастера были красили задорого.
3: Ой, да, действительно. Ну, назвать кошку, не знаю, какой-нибудь счастливкой или удачкой. Да, и запустить квартиру, вы знаете, это, наверное, все-таки сулит что-то приятное. Но раз дело близится к концу, то мы, правда, подведем итоги и выясним, какой процент наших радиослушателей отдал предпочтение за тот или иной вариант ответа. Ну, в общем-то, 75% написали, точнее, проголосовали, что все-таки есть немного суеверия в вас, но остальные 25% сказали, да, абсолютно суеверные люди.
2: Вот эта история, знаешь, ну что, Фома ты суеверный или Фома не суеверный и так далее. Вот, Романенко, ты Фома суеверный или не суеверный?
3: Я все-таки, наверное, Фома суеверный и, хочу тебе сказать, с возрастом становлюсь все более и более суеверным человеком. То есть это не пропадает. Так получается в жизни, что все-таки события, они имеют причинно-следственную связь. И про черных кошек верим, и обязательно в зеркало посмотреть, когда за порог перешел, что-то забыл, возвращаешься. В общем, майская я весь соткан из суеверия.
2: Ну хорошо, а самое популярное суеверие в твоем списке?
3: Слушай, самое популярное, наверное, все-таки с зеркалом связано. Потому
2: все-таки
3: что
2: зеркалом,
3: я,
2: да?
3: Ну, давай так, Милан, забывашка, я возвращаюсь, приходится улыбаться. Ну, ты знаешь, я вот заметил, все-таки как минимум настроение становится чуть-чуть более ярче даже, с учетом того, что это такая вот суеверная часть нашей жизни. Вот так вот и приходится.
2: Это вот эта история. Мне сегодня никто не улыбнулся, пойду в зеркало сам себе улыбнусь, да, и жизнь наладится обязательно.
3: Честно работает.
2: Слушай, ну на самом деле я верю, например, вот в эту суеверную историю, когда нельзя передавать вещи, да? Или здороваться через порог. Вот это то, что ведет к ссоре и так далее. Вот я с детства в это прям верю. В этом вопросе я действительно суеверная. Ну а подводя итоги нашего поста-опроса, друзья мои, хочется выделить действительно самые популярные суеверия среди наших людей. Это черная кошка, пятница 13-я, вот эта вот история. Потом рассыпать соль к ссоре в доме. Люди наши тоже в это верят. Далее разбить зеркало, знаете ли, к ссорам тоже. Ну или стучать через порог и разбитое стекло, вот это тоже все имеет место быть. Стучать через порог — это кто там? Через порог не открою.
3: Ой, да, действительно, это все работает. Но, наверное, подводя итоги, я вот тоже обратил внимание на сообщение. Вот мы все-таки с Татьяной, да, так вот переписывались за эфиром. Она тоже и поздравила с днем рождения, в том числе нашу радиостанцию. Я с огромным удовольствием зачитаю. С днем рождения, пишет, значит, Татьяна, Радио Брест, 23 года в эфире. Это мощно. Спасибо за крутой вайб, любимые треки и отличное настроение. Да, действительно, вот вы лучший радиопульс первого региона. Желаю бесконечного драйва, преданных слушателей и мегавысоких рейтингов.
2: О, за это пожелание огромное спасибо от большого своего сердца, Татьяна. Благодарим вас и, конечно же, ждем с вами встречи. Приглашаем на свой день рождения самых классных своих друзей. Вас, наши уважаемые радиослушатели. Мы покажем на деле, друзья мои, как Радио Брест объединяет друзей, разных людей, которые не знакомы друг другу. У нас-то неделя. Какая неделя вообще? Мы движемся к государственному важному празднику, Дню народному единству. Так вот, Радио Брест на деле покажет, как это, когда мы все вместе. Ну что, здесь были Юля Майская, Влад Романенко. Прощаемся до завтра. Пока-пока.
1: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
2: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
1: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
2: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
1: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
2: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси 17 сентября, в День народного единства. Они бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвоката в форме устной консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. На Брещине периодически регистрируются случаи бешенства среди диких и домашних животных. Наличие случаев бешенства у животных может способствовать возникновению случаев бешенства среди населения. Начало осени – время активного отдыха на свежем воздухе, поездок на дачи для работы и встреч в разгаре сезон сбора грибов и ягод. О том, как избежать встречи с зараженным животным, рассказал заместитель главного государственного санитарного врача города Бреста и Брестского района Геннадий Радченко.
2: Но прежде всего необходимо избегать контакта с дикими и с безнадзорными животными, соблюдать в обязательном порядке установленные правила содержания домашних животных, собак и кошек, ежегодно в обязательном порядке представлять своих питомцев в ветеринарное учреждение для проведения профилактических прививок против бешенства. При появлении изменений в поведении домашнего животного в случае получения им повреждения от другого животного, смерти без видимых на то причин, обязательно обращаться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения и выяснения причины смерти животного. При появлении диких животных на личных подворьях, в сельской местности, на территории населенных пунктов необходимо принимать меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком. О факте обнаружения дикого животного в населенном пункте необходимо сообщить в службу МЧС или МВД. Не стоит самостоятельно приближаться к дикому животному, пытаясь его погладить, покормить или оказать помощь, так как зверь может поранить человека. Если говорить о субъектах хозяйствования, то необходимо неукоснительное исполнение правил содержания животных, а также обеспечение мероприятий по профилактике бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных на предприятиях, занятых их разведением и содержанием.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Кобрине коллектив пенсионеров выступает в санаториях, чтобы заработать деньги для больных детей. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ. Коллектив «Вдохновение» – это не просто самодеятельность тех, кому немного за 60. Их история началась почти четверть века назад. Встречи в социальном центре Кобрина по программе активного долголетия. Там же выступали для небольшой аудитории в залах без пафоса и масштабных декораций. «Вдохновение» – это уникальные юморные люди и, главное, готовые помочь не только друг другу, и не только публично на сцене. Они помогают в сборе средств для детей с редким генетическим заболеванием. После того, как удалось помочь одному ребенку, коллектив решил, что у них легкая рука, поэтому и приняли решение продолжать. В Бресте завтра возможен повышенный уровень шума. Это связано с включением в работу Брестской ТЭЦ после проведения ремонтных работ, сообщили в телеграм-канале «Брестэнерго». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы. 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, которые в Западной Белоруссии под гнетом польского государства были запрещены. Это факт, сказал Александр Лукашенко. Делегация первого региона во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Михаилом Баценко с 14 по 18 сентября совершит официальный визит во Вьетнам. Главная цель многодневного визита – углубление двусторонних отношений, расширение торгово-экономических связей и развитие производственной кооперации между предприятиями Брестской области и вьетнамскими партнерами. Программой предусмотрен ряд деловых встреч и переговоров. Напомним, что Брестскую область и вьетнамскую провинцию Лаокай связывают давние партнерские и побратимские отношения. Ожидается, что нынешний визит придаст новый импульс реализации совместных проектов.
0: Новости.
1: К другим событиям. В преддверии Дня народного единства в Брестской областной клинической больнице состоялась тематическая встреча с заместителем директора по научной работе Брестского областного краеведческого музея Ольгой Новиковой. Тема выступления – историческое значение Дня народного единства. Ольга Новикова рассказала об исторических событиях, ставших основой для учреждения праздника. Подчеркнула важность сохранения национальной памяти, преемственности поколений и сплоченности белорусского народа. В Жабинке с 14 по 19 сентября пройдет третий открытый республиканский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства. Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района. В этом году на ринг выйдут представители более чем 10 команд из Беларуси, России, Казахстана и Южной Осетии. Торжественная церемония открытия турнира состоится завтра. Вход для всех желающих будет свободным. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 18-20 с плюсом.

12:09. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Уже практически вот она и середина этого месяца. Кто бы мог подумать, что вот настолько быстро будет лететь этот сентябрь. Ну, ничего страшного, в этом абсолютно точно нет. С каждым днем мы приближаем к себе лето следующего года. Можно подумать об этом. Ну, а если говорить про какие-то ближайшие, очень важные праздники для нас, безусловно, каждый начнет загибать пальцы. У кого-то это, может быть, какие-то личные события в жизни. Кто знает, может быть, в рамках сегодняшнего дня вы какое-то время назад праздновали свадьбу. Может быть, такое? Такое бывает. Вот, кстати, по поводу этих событий и по поводу событийности в целом можно описать нам на номер нашего вайбера 3992011 свои сообщения, и мы обязательно их прочтем в прямом радио Брест-эфире уже совсем скоро. А когда это будет? С 13 до 14.00. Именно в это время стартует час приветов и поздравлений. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня вместе с вами до 15.00 узнаем много новостей, услышим много музыки, будем танцевать, если захочется. Если таких желаний нет, ну, тогда что? Просто будем делать громче и представлять, как мы танцуем. Ну, а если получается танцевать, снимай свои танцы под музыку Радио Брест и присылай нам также на номер вайбера 3992011. СМС-портал, туда видеосообщения не дойдут, но ваши СМС-послания точно долетят. 9900, короткий номер, запомнить очень легко, ну, как и точно так же легко отправить туда сообщение. Но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Совсем скоро на волнах Радио Брест, давайте, по музыкальным исполнителям тогда, Флорида, Кэти Перри, Риана. Не лето, совсем скоро также появится в эфире, ну а прямо сейчас для каждого, кто вместе с нами встречает этот понедельник, Мари Краймбрери, «Танцуй как суперзвезда».

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио «Брест».

Ведь самое главное, что понимать, что все обязательно будет хорошо, ребята, да. И утверждать это на протяжении всего сегодняшнего дня. Говорить себе, все хорошо, и точно так и будет. Если не сегодня, то точно завтра все будет хорошо. Да, знаете, 14 сентября, вот, например, отмечается День слушания шорохов. Нужно каждому шороху прислушиваться, но шорохи особенно слышны в очень тихих помещениях. Вот ты, если, например, спишь, да, и проснулся среди ночи, и слышишь, что где-то что-то вот шевелится, например, ты же это хорошо, отчетливо слышишь. Правильно? Правильно. А вот для того, чтобы шорохи слышать еще лучше днем, можно просто сделать немного громче радио Брест-Эфир. Ну, вдруг вы не понимаете, откуда исходит этот источник звука, откуда льется этот позитив и хорошая музыка. Это из вашего радио Брест-приемника. В общем, делаем шорохи чуть-чуть.

чуть громче. Да, и вместе с вами продолжаем сегодняшний день. Итак, что касается дат сегодняшней. 14 день сентября. Что мы можем отметить? Какие праздники произошли в этот момент? Либо, возможно, у кого-то день рождения. Об этом обо всем очень быстренько возьмем, да и поговорим. Вышел в свет первый том «Капитала» Карла Маркса в 1867 году. А, например, космический аппарат «Луна-2» впервые в мире в тот момент, в 59 году, достиг поверхности Луны. Что еще есть из событий или, возможно, праздничных мероприятий? День черно-белого печенья. Ну, сразу, самое первое черно-белое печенье не в целях рекламы, которое приходит в голову. Это какое-то печенье Орео наверняка. Возможно, какие-то другие есть черно-белые печенья. Я просто не могу припомнить их. День пишущей машинки также отмечается в этот день, 14 сентября. День, когда все под контролем. Кстати, он так и называется. У меня все под контролем. В этот день выпадает на понедельник, ну, по крайней мере, в этом году. Я надеюсь, что в вашей жизни все под контролем. Ну, а также праздник междусобойщиков. День творчества отмечается по всему миру целиком. А в Румынии, например, отмечается еще сегодня и День инженера. У Марфы сегодня именины или День ангела, у Симеона, Татьяны и у Натальи. Ну и праздник живота отмечается также в Соединенных Штатах Америки. Имеется в виду, что это гастрономическое событие, когда можно поесть до отвала. Ну, время на поесть уже будет совсем скоро. В рамках обеденного перерыва, кстати, можно будет это сделать. Ну, а также в рамках обеденного перерыва можно будет прислать нам еще и сообщение. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест с 13 до 14.00. Вы же будьте вместе с нами. Мы здесь только ради того, чтобы настроение этого понедельника было запредельным, хорошим, ярким понедельником, чтобы казался, да, независимо от той погоды, ну или, возможно, от каких-то обстоятельств непосредственно на рабочих местах. Пускай все будет отлично и складывается на отлично самым лучшим образом. В середине часа поговорим еще и о погоде. На сегодняшний день информация от Брест-Облгидромета. Не пропустите.

0: года.
1: Итак, прогноз погоды на сегодняшний день. Информация от Брест-Облгидромета. Узнаем, что же синоптики обещают. А обещают они сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 16-18, в Пинске 17-19 градусов, в Бресте сегодня до 20 градусов тепла.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
9: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

часов 39 минут. Группа «Серебро» только что вместе с нами. «Смотри, но не трогай». Именно так называется музыкальная композиция. Ну а мы вместе с вами смотрим куда? Только вперед, только светлое будущее. Именно там ждет нас. Ну, во-первых, обеденный перерыв. Во-вторых, может быть, какое-то повышение по службе. Может быть такое. Надо отметить, что вообще, как вот утверждают специалисты, вообще сплетни, и вот эта вот вся история, они многократно бустят карьеру. Психологи выяснили, что неформальная информация помогает лучше понимать людей и негласные правила внутри вашего коллектива. Но это особенно, если вы еще и новичок. Главное не разносить слухи самому, а использовать услышанное как некий дополнительный сигнал. Знаете, где факт, а не домысел, какие мотивы у человека. И не пытаться кого-то столкнуть лбами. Это важно. В общем, запоминаем, что вы, если что, не сплетник, а просто анализируете обстановку и просто высказываете свои мысли по этому поводу. В общем, мы желаем вам каждому повышения по службе обязательно, хороших зарплат также желаем. Потому что, знаете ли, это вот в 20 лет можно работать исключительно за инициативу. Нет, мы работаем исключительно на какой-то результат. Достигаем большего, ну и планируем, ставим задачи и выполняем их. Это все вместе с нами, вместе с любимой радиостанцией. Меня зовут Женя Филинович, до 15.00 вместе с вами решаем все задачи, ставим цели и слушаем музыку. Именно она помогает нам с удовольствием проводить сегодняшний понедельник.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: От режиссера трилогии «Стражи Галактики» «Койот» и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
3: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
2: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
4: 12+. Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

12 часов 53 минуты. Продолжая эфир вместе с вами, заряжаемся энергией перед обеденным перерывом. Ну а если вы уже пообедали, очень здорово. Тогда мы можем в целом вместе с вами продолжать и продолжим мы его часом приветов и поздравлений. Этот день будет наполняться вашими сообщениями, которые вы нам присылаете на номер Viber 399-2011. СМС-портал 9900. И мы уверены, что именно там мы также найдем огромное количество ваших самых теплых слов. Поэтому присылайте, отмечайте друзей, не забудьте указать, как зовут этих ребят, кому вы передаете привет, либо пожелали привет, приятного аппетита. Ну а если мы вас застали дома, тогда передавайте привет всем своим коллегам, те, кто находится на рабочих местах, ну и тоже так же, как и вы, хочет домой. До 14.00 будем озвучивать ваши приветы, самые теплые слова и слова поздравления. Поэтому напишите все обязательно нам на номер Вайбера, СМС-портал, куда удобно. Да, мы все обязательно прочитаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства. Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Великого дня Дня народного единства. «Мы, может быть, не совсем осознаем, что это за праздник достижений и в чем его величие», – отметил президент. «Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе и сердце, оценим величие того, что случилось в середине прошлого века», уверен Александр Лукашенко. 16 и 17 сентября в Березе пройдут мероприятия ко Дню народного единства. Так, 16 сентября у Красных казарм откроется экспозиция о концлагере «Береза-Картузская». Пройдут литературная площадка, пленэр и молодежный квиз. Во Дворце культуры выставка «Один народ, одна история» и семинары для СМИ и педагогов. В кинотеатре «Октябрь» открытые уроки и книжная выставка. Вечером пройдет дискуссионная площадка, шествие и митинг-реквием у мемориала. А 17 сентября возложение цветов, митинг с участием руководства облисполкома и концерт творческих коллективов в Брестской области.
0: Новости.
1: К другим событиям. Делегация Брестской области в Екатеринбурге принимает участие в международном фестивале молодежи. Масштабное событие собрало более 10 тысяч участников. В составе белорусской делегации молодые представители Брещины. Участники фестиваля смогут обменяться опытом, познакомиться с молодежными инициативами и установить международные контакты. Фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге впервые в таком формате и станет одной из крупнейших молодежных событий года. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Апольна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, местами 3,6, днем 19,23. В Барановичах ночью 7,9, днем 19,21. В Пинске ночью 8,10, днем 21,23. В Бресте ночью 10,12, днем 20-22.

0: музыкальные планы на сегодняшний день, они, безусловно, не странные, а понятные каждому. Ну а вот Дава с музыкальной композицией «У меня ты» на волнах радио Бреста в эту секунду. У нас тоже на вечность есть планы просто оставаться вместе с вами на 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте radiobrestfm.by, а также скачивая мобильное приложение «Радио Плеер Беларуси», вы в нашей вселенной также навсегда. Светлана написала нам: «Здравствуйте, радио!» Здравствуйте. Поздравляю свою любимую подругу Юлечку Хвалову 45-летием. Пусть жизнь будет полной чашей, и все твои мечты сбываются. Твоя Светлана. Любимому мужу Руслану огромный привет от Елены. Я тебя люблю. Спасибо за наш новый классный дом. Так, люблю тебя до луны и обратно. Также прочитали, и также приветы ваши передаем. Номер для связи 399-2011 в Вайбере, ну или смс-портал 9900. Так, еще одна Елена написала нам: «Здравствуйте, Радио Брест. Андрюшка, огромный тебе привет. Миленький, родной, обнимаю тебя очень сильно. Скучаю и жду встречи с тобой. Целую, обнимаю крепко». Так, и есть нам, знаете ли, такое сообщение. Вот мы говорим о том, что, ребята, вот если вы в рамках, например, этого летнего периода, да, куда-то отправлялись и взяли нас с собой, ну, посредством радиобрест-сигналов, нас можно слышать по всему земному шару. Прямо сейчас от Даши прилетел привет. Ну, привет прилетел из Египта. Длинный путь проделал этот привет, но, тем не менее, к нам долетел. В Египет тоже огромный привет. Даша передает привет мужу, который рядом и сидит. Вот, секундочку, с недовольным лицом. А как можно в Египте оставаться с недовольным лицом? Непонятно. Может быть, погода у вас просто не солнечная. Может быть, пасмурно просто. Ну, в общем, если вам не жалко, нам немножечко солнца сюда отправьте, Даш. Вам с мужем огромный привет отправляется в эту секундочку. Пишите и вы свои сообщения. 399-2011. Это номер для сообщений Viber, SMS-портал 9900. Находимся в ожидании. Ну и совсем скоро озвучим очередную порцию ваших самых теплых сообщений.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

13 часов 23 минуты. Время обеденного перерыва стартовало. Вместе с вами идем далее. На волнах Радио Брест. Час приветов и поздравлений. Вот секундочку. Татьяна поздравляет Александра, своего Александра. Да, и поздравляет всех тех, у кого имя Александр. Поскольку, как говорит Татьяна, сегодня у них День Ангела. Ну что же, привет всем Александрам, всем, кто носит это красивое имя. Ну и Александрам, девочкам, тоже передаем огромный привет. Татьяна нам всем об этом напомнила. Так, летим дальше. Что у нас есть еще из непрочитанного? Так, Елена говорит о том, что очень сильно замерзла сегодня на работе. Ну, давайте мы вам тепла чуть-чуть отправим. Елена спрашивает, кто там был в Египте? Ей тоже отправьте тепла немножечко. Леночка, да, давайте тут, увеличим концентрацию градусов, да, ну и вот немного тепла вам отправим, где вы там замерзли, на рабочем месте. Тогда пускай именно там станет немного теплее благодаря эфиру «Радио Брест». 399-2011 – это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900, работает на протяжении 24 часов в сутки и 7 дней в неделю. И принимает ваше сообщение. Аленка написала нам: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу». Вот, моему мужу Сергею. Он сейчас за рулем. Хорошей тебе дороги, люблю тебя. А что еще нужно? Какие сообщения нужно писать человеку, который находится за рулем? Конечно же, только такие. О том, что вас любят, ждут и желают вам счастливого пути. Так, проверяем еще разочек, все ли мы прочитали в этот момент. Здравствуйте, Радио Брест, слушаем вас сейчас. Передайте привет моим коллегам Марине, Надежде и Елене. По хорошую песенку еще поставьте, попросила Екатерина. Обязательно, Катя, сделаем что-нибудь хорошее. А еще знаете, что сделаем? Прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест облгидромета также в рамках этого часа уже совсем скоро. Ну а вот что касается хороших музыкальных композиций, этого у нас огромное количество. Бандера сдали со своим хитом «Манхэттен» в каждом из радиоприемников.

0: Погода.
1: Информация Бреста Благодрометов. В ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем до 22 градусов тепла.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
10: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
11: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
10: Вы не можете всегда быть рядом. Но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
12: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
13: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12 часов 39 минут возле вашего дома, радио Брест. Да, ну особенно если вы сделаете громко, его будет очень хорошо и отчетливо слышно, если вы нас слушаете через, например, умную Яндекс-станцию. Всем привет, написала Елена. Привет моей маме, моим деткам и мужу. Я вас очень сильно люблю и обнимаю. Ваша Аленка. Так, есть еще сообщение к нам от Мариши, долетело к нам. Так, Мариша пишет, что передает всем привет всем своим коллегам. Пускай этот день завершится приятными впечатлениями. Впереди крутые выходные, всем хорошего настроения. Так, ну это, я понимаю, что сегодня еще рабочий день, а уже вторник и среда, скорее всего, в рабочем расписании именно там будет буква «В». Ну, то есть выходной день. Отдохните как следует, особенно если понедельник был сложным. Да, набирайте силы и уже с новыми силами в четверг вновь к коллегам. Брату Андрею огромный привет. Это было от Анны. А, Анна продолжила еще. Алине и Анастасии приветы. Вы лучшие. Так, 399-2011 это номер Вайбера, смс-портал 9900. Еще разочек проверим ваше сообщение. Эдуард написал к нам на Вайбер. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, Киру из Иваново с 13-летием, от родителей, сестер Арины, Евгении, Евы, бабушек и дедушек из Иваново и Лунинца. Успехов в учебе, спорте, здоровья и оптимизма. Пускай действительно сегодняшний день рождения, он запомнится каким-то очень ярким, значит, финалом. Вот в финале ведь обычно торт выносят, да, помните, там желание нужно обязательно загадать. Пускай все желания, которые Кира сегодня загадает, они обязательно исполнятся уже в самое ближайшее время. Ну, а мы поддержим музыкально на волнах радио Бреста. Музыкальная новинка Джонни Клава Кока с композицией «Журавли».

13:53. Мы продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Наполнять вашими сообщениями. Любовью хотим наполнить это ваше сообщение. Да, ну и вашими приветами. 399-2011. Привет девчонкам из бухгалтерии. Это было от Екатерины. Желаем хорошего понедельника. Катюш, тоже желаем хорошего понедельника, и пускай действительно все будет хорошо. Так, хочу сказать моему любимому мужу... Саше. Моему любимому мужу Саше хочу сказать, что я его люблю. Это Нина нам написала сообщение на номер Вайбера 399-2011. Так, есть еще одно сообщение. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения Юрию Митрошевичу. Юрию Митрошевичу, да. Желаем ему доброго здоровья, счастья, творческих успехов. Так, и еще просит музыкальную композицию поставить. Он часто находится в дороге и слушает Радио Брест. Мы ему пока привет передаем обязательно, да. Ну, а вот музыкальную композицию попробуем. Попробуем что-нибудь обязательно сделать в дороге приятное для Юрия в рамках следующего часа, поскольку уже совсем не остается у нас времени. 13:55. Заканчивается час приветов и поздравлений, но не заканчивается эфир на волнах Радио Брест. До 15:00 здесь дневная смена, опять-таки при полной вашей поддержке, это безусловно. Да, ну и вот и с хорошими мыслями будем продолжать сегодняшний день. Ну а следом за нами уже что, вечерняя смена с 16 до 19:00 по пути домой вместе с Алексеем Ляховичем, а на волнах Радио Брест много музыки, хорошего настроения и только самые положительные новости.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности.
3: Дорогие друзья, я действительно рад приветствовать вас сегодня во Дворце независимости. Символично, что мы с вами здесь собрались накануне очень важной даты, которая 5 лет назад вернулась в наш праздничный календарь как День народного единства. 17 сентября 1939 года, в прошлом веке, важнейший этап становления национальной государственности. После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, который в Западной Белоруссии под гнетом соответствующих государства, польского государства, были запрещены. Это факт. Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы могли людьми зваться. Таких людей было немало. И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой, стараясь щадить чувства западного соседа, очень старались. Эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому почти 200 улиц, проспектов, площадей, бульваров, названных в честь этой даты 17 сентября. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
0: Новости.
1: К другим событиям. В преддверии Дня народного единства в Брестском госуниверситете имени Пушкина стартуют юбилейные республиканские студенческие дни «Я Белоруссию дорожу», «Я здесь учусь», «Я здесь живу» или молодежный воркшоп. Проект прошел испытание временем и доказал свою значимость в формировании социально активной личности гражданина и патриота. С 15 по 17 сентября более 100 человек из университетов страны, гости из Российской Федерации примут участие в фестивале. В Брестской области массовая закладка картофеля, овощей и яблок на хранение начнется в начале октября. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома. Всего в межсезонный период 2026-2027 года в объекты торговли и социальной сферы первого региона планируется поставить более 20 тысяч плодоовощной продукции. Объемы рассчитаны с учетом фактической реализации в прошлом году в отношении бюджетной сферы, с учетом утвержденных норм питания в учреждениях образования и здравоохранения. Обратили внимание в Главном управлении торговли и услуг. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, местами 3,6, днем 19,23. В Барановичах ночью 7,9, днем 19,21. В Пинске ночью 8,10, днем 21,23. В Бресте ночью 10,12. Днем 20-22.

Пусть не только этот и многие другие треки звучат в ваших Радио Брест приемниках, а мы же сделаем то, чтобы эти треки, знаете ли, они запоминались. Чем запоминались? Каким-то мотивом, простыми словами, словами, которые можно точно подпевать, ну и, безусловно, суперхитами. То, что мы будем петь. Вот подними нас ночью, мы слова вспомним. Уже совсем скоро Holy Flame с композицией «Тону» в ваших Радио Брест приемниках, да, ну и только хорошие новости ожидают нас впереди, поэтому не пропустите, как и прогноз погоды на ближайшие сутки, обновленная информация от Брест-Облгидромета. Вместе с вами на одной волне до 15.00. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего понедельника.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.
2: Чё?

0: Погода.
1: Брест-Облгидромет сообщает, ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте этой ночью 10-12, днем до 22 градусов тепла.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Кристина Пипера на волнах радио Брест, композиция «Листок». Ну, абсолютно осенняя музыкальная композиция, знаете ли, это когда уже и листья, и ветер. Но благо, вот, например, уже в завтрашние сутки ветер будет от 3 до 8 метров в секунду, абсолютно комфортный, да, для того, чтобы выйти просто на прогулку и, знаете ли, под ногами шуршать теми самыми листьями, которые, возможно, вы найдете либо где-то в парке, ну, либо в тех местах, где вы привыкли прогуливаться. Мы можем прогуливаться вместе с вами. Берите нас с собой. Мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» поможет вам оставаться вместе с любимой радиостанцией, где бы вы ни находились. Просто находите нас среди перечня, ну и вместе с нами продолжайте ходить, продолжайте, возможно, заниматься спортом, ну, либо снимать видео. Помните, когда я говорил о том, что если вдруг вы снимете танцы под музыку на волнах «Радио Брест», плюс 10 сразу к карме. И к хорошему настроению. Это 100%, и это гарантировано. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 в дневной смене на волнах радио Бреста. Согреваемся, это при условии, что вы замерзли. Может быть, вот секундочку, как-то настроение не очень. Мы попытаемся взбодрить вас и немного приподнять уровень вашего настроения вот на вот такие вот значения. Вот я сейчас рукой поднимаю выше себя. Вот примерно вот на таком уровне мы хотим, чтобы настроение было у каждого из слушателей радио Брест. Далее на волнах радио Брест только хорошая музыка, безусловно. Ну а уже 16-19.00 здесь еще и вечерняя смена с Алексеем Ляховичем.
1: Радио

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14:53, дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки, дяди и тети, их родители, бабушки и дедушки. Обращаюсь сейчас ко всем, всем тем, кто, ну, является потенциальным слушателем Радио Брест. Ну, то есть к вам, наши родные и дорогие. Спасибо большое за то, что эти 3 часа посвятили нам, за то, что, возможно, присоединялись к нам периодически. Самое главное, что вы слышали эфир Радио Брест. И это действительно важно. Важно для тех, кто работает на радио, ну и тех, кто делает радио для вас. Как я уже говорил, не было бы вас и не было бы всего того, что здесь происходит. Здесь происходило на протяжении 3 часов дневная смена на волнах Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. Я буду прощаться с вами до завтра, как обычно, с 12 до 15.00 на любимой волне. И вместе будем продолжать ваш день. Но там уже будет вторник. Там совсем другая история и совсем другие события, связанные с этим днем. Конечно же, и рубрики наши постоянные, и только хорошая музыка ожидают вас впереди. Впереди ожидает также еще и вечерняя смена по дороге домой. И Алексей Лихович уже также совсем скоро появится здесь, в студии. 16 до 19.00. Вместе с ним, ну, уже по курсу, что называется, домашнему. Да, будем вместе с вами направляться и слушать любимую музыку. Я прощаюсь с вами до вторника. Пока. Wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. The world is ours, man.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
3: Единый день информирования прошел в трудовых коллективах предприятий, организаций, учреждений Драгичинского района на тему «День народного единства как фактор национальной гордости». В рамках Единого дня информирования информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами Драгичинского района газоснабжения, закрытого акционерного общества «Консул», торгового дома «Емин» Драгичинского райпо, открытого акционерного общества «Пенякова» и Менинской средней школы имени Петра Грицука, Перковичской средней школы. В актовом зале средней школы номер 1 города Драгичино в рамках акции «Гражданская инициатива» состоялась торжественная церемония вступления в ряды детских, молодежных и общественных объединений Республики Беларусь. 45 учащихся учреждений образования района и 14 молодых специалистов пополнили ряды октябрят, пионеров Белорусского республиканского союза молодежи и районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». В торжественной церемонии принимали участие председатели районных организационных структур общественных организаций. Представители районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» совместно с молодежным советом при Драгичинском районном совете депутатов поздравили ребят из многодетных семей с началом учебного года и вручили им канцелярские наборы, собранные в рамках акции «В школу с добрым сердцем». После вручения подарочных наборов праздничное настроение для ребят подарили работники Центральной районной библиотеки, организовав детскую развлекательную программу. Приятным завершением праздника стал сладкий стол. На базе Драгичинского и Немиржанского сельсоветов прошла выездная сессия Драгичинского районного совета депутатов под руководством председателя районного совета депутатов Светланы Гречко. В работе сессии приняли участие глава района Сергей Пачко, депутатский корпус района, председатели сельских советов, руководители организаций и предприятий. На сессии были рассмотрены вопросы о наведении порядка на земле, вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, о государственном контроле за использованием и охраной земель, реализации указа президента Республики Беларусь номер 116 об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами.
2: Новости.
3: В деревне Заточье Хомского сельсовета прошел сход граждан с участием председателя районного совета депутатов Светланы Гречко, представителей РОВД, РУЧС и районных электрических сетей. На повестку были вынесены вопросы благоустройства, организации работы автолавки для обеспечения жителей необходимыми товарами и повышения уровня пожарной безопасности. Жители смогли задать свои вопросы и получить разъяснения от представителей власти и экстренных служб. В областных соревнованиях среди редакций областных объединенных районных и городских газет, телевидения и радио журналистов Брестской области редакция газеты «Драгичинский вестник» награждена дипломом Брестской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма за информационное сопровождение молодежных инициатив и креативный проект «Дело молодое». Также главный редактор районной газеты «Драгичинский вестник» Геннадий Диюн награжден дипломом за веское журналистское слово и авторский проект «Контекст». На озере Могилевцы Пружанского района прошел областной слет рыболовов-любителей. Два дня прошли в атмосфере азарта и упорной борьбы. Команда Драгичинского района заняла первое место в номинации «Самый крупный улов». В личном зачете блестяще выступил Сергей Бортничук. В его копилке второе место за самый крупный улов, а также заслуженное золото в специальной номинации «Самый быстрый улов». МЧС предупреждает, с наступлением холодов до 80% пожаров происходит в жилом секторе из-за нарушения правил использования печей и электрооборудования. Для предотвращения трагедии Драгичинский РУЧС настоятельно рекомендует заранее заделать трещины в кладке, очистить дымоход от сажи и прибить перед топкой металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Категорически запрещено сушить на печи вещи и хранить рядом горючие материалы. Спасатели также призывают установить в каждой жилой комнате автономный пожарный извещатель, который сможет обнаружить задымление на ранней стадии и спасти спящих людей ночью. В случае пожара незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112. С новостями Драгичинского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 3-6, днем 19-23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.

0: .бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: От режиссера трилогии «Стражи галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
2: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
1: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
3: 12+.
4: Ночь скидок «Воскона». С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день.
2: День народного единства.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония была организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. Президент также напомнил, что за многими наградами, даже личными, стоит труд целых коллективов, без которых значимые персональные достижения в различных отраслях были бы невозможным.
3: Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы делаете для страны. За честный труд, за ваш талант, за бессонные ночи и работу без выходных. А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает. Ордена, медали, почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников, ну, естественно, лично от меня, за мир, благополучие, счастливое и настоящее, а также прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству. Я от всего сердца поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Знаю, что это определенный рубеж, определенный уровень вашей жизни. Но желаю вам успехов и здоровья. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще встретились в этом зале на подобных церемониях. Здоровья вам, а главное мира, добра, новых достижений во благо нашей Родины.
0: Новости.
1: Министерство экономики объявило о старте конкурса на лучшую бизнес-идею, бизнес-проект «Поддержка молодежной инициативы». Об этом сообщили Белта в пресс-службе ведомства. Участниками могут стать студенты вузов Беларуси дневной формы обучения, достигшие совершеннолетнего возраста. Участие бесплатное. Тематика бизнес-проектов и бизнес-идей не ограничена. Конкурс пройдет в три этапа. Первый с 21 сентября по 16 октября. Подать заявки в формате PDF и конкурсные работы нужно на электронную почту sme@ekonomi.gov.by с пометкой «Поддержка молодежной инициативы». Победителями конкурса признают по одному участнику от каждой области и Минска, которые награждаются дипломами, специальными подарками от партнера конкурса и денежным сертификатом. Более подробная информация размещена на сайте Минэкономики. В центре Барановичей кардинально преобразится популярная площадка. Началось благоустройство пешеходной территории между улицами Царюка и Комсомольской. Как сообщили на предприятии «Барановичи-Ремстрой», концепция обновления предполагает благоустройство там еще одной зоны отдыха. Специалисты службы озеленения городского ЖКХ убрали и перенесли в другое место кустарники. Работники «Барановичи-Ремстроя» снимают старую сенажную плитку. Своего часа ждет новое покрытие. Будут установлены фонари и скамейки, чтобы этот уголок центральной части Барановичей тоже стал уютным и притягательным для отдыха горожан. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

0: по дороге домой.
1: 16.07 в стране. Рад приветствовать всех, кто стал частью вечернего шоу «По дороге домой» сегодня и на сегодня. Меня зовут Влад Романенко. Собственно, таковым я пока что и являюсь. И к этому времени готов рассказать вам только самую актуальную информацию. Ну и менее чем через час я буду готов отправить и, наверное, объявить все же некий гонг, который станет отправной точкой в сторону вашего дома. И все это в компании только самых проверенных и актуальных треков. Ну а сейчас небольшой гимн всем тем, кто еще не успел выдохнуться к началу рабочей недели и готов сражать всех наповал в композиции от Ava Max Skillet Queen. Слушаем.

0: Правила движения.
1: Итак, та рубрика «Правила движения». И сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы поговорим вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Романом Волчиком. Роман, здравствуйте. Расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Брестской области за минувшие дни?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 10 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 390 пешеходов, 32 из которых находились в нетрезвом состоянии, 140 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 17 водителей. Отстранено от управления 111 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 189 водителей. За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Так, в Бресте травмирован мотоциклист. Произошло это 11 сентября, около

0: 17:45. Установлено, что 40-летний брещанин, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по проспекту Машерова в направлении от улицы Московской к бульвару Космонавтов. По предварительной информации, вблизи номер 90 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла и допустил его опрокидывание на проезжую часть. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Также в Столинском районе 12 сентября были травмированы водители и пассажир. Установлено, что 12 сентября около 17:10 75-летний пенчанин, управляя автомобилем «Лада», двигался по улице Центральной в агрогородке Федоры в направлении автодороги Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 41-летнего жителя Столина, который двигался по главной дороге. В результате ДТП оба водителя, а также 65-летняя пассажир автомобиля «Лада» госпитализированы. По данному факту также проводится проверка. В Брестском районе в тот же день была травмирована пассажир. Установлено, что 12 сентября около 20:40 18-летний брещанин управлял автомобилем Volkswagen и двигался по автодороге Жабинка-Большие Матыкалы в направлении от агрогородка Чернавщицы к городу Жабинка. По предварительной информации, на 15-м километре указанной автодороги при выполнении маневра обгона совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем DAF под управлением 28-летнего жителя Бреста, после чего автомобиль Volkswagen совершил столкновение с автомобилем Kia, которым управлял 60-летний брещанин. Двигался он во встречном направлении. В результате указанного ДТП 54-летняя пассажир автомобиля Kia получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. По данному факту проводится проверка. В Лунинецком районе 13 сентября был травмирован пешеход. Примерно в 17:20 68-летний местный житель управлял автомобилем Volkswagen и двигался по улице Ленинской в агрогородке Межлесья по направлению от улицы Речной к улице Партизанской. По предварительной информации, вблизи дома номер 9 совершил наезд на 47-летнего жителя Лунинецкого района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по краю проезжей части дороги при наличии тротуара. Двигался он в попутном направлении относительно движения транспортных средств. Следует отметить, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток. В результате ДТП пешеход госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Тем же днем в Брестском районе погиб водитель. Установлено, что около 20:25 26-летний житель Брестского района, не имея права управления транспортными средствами, а именно лишенный, управлял автомобилем Audi и двигался по автодороге Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща, также в направлении от агрогородка Чернавщицы к деревне Малая Дурна. По предварительной информации, на 17-м километре указанной автодороги выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с седельным тягачом КАМАЗ в составе с полуприцепом КРОН под управлением 64-летнего жителя Гродненской области, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Audi погиб на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель автомобиля Audi также не был пристегнут ремнем безопасности. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к предельной внимательности, самодисциплине и строгому соблюдению правил дорожного движения. Необходимо помнить, что любой маневр на проезжей части дороги требует полной оценки дорожной обстановки и безоговорочного выбора безопасной скорости движения с учетом реальных условий видимости, состояния покрытия, а также необходимо использовать ремни безопасности и застегнутые мотошлемы. Помните о недопустимости управления транспортом, не имея такого права, либо состоянии утомления. Пешеходам же, в свою очередь, следует проявлять повышенную заботу о собственной жизни и строго придерживаться правил передвижения по пешеходным дорожкам, тротуарам, исключая нахождение на проезжей части, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В темное время суток обязательным условием безопасности каждого пешехода является обозначение себя световозвращающими элементами. Это позволяет водителям вовремя среагировать и предотвратить непоправимые последствия. Личная ответственность, взаимоуважение и отказ от неоправданного риска остаются единственной гарантией сохранения жизни и здоровья на дорогах.
1: Итак, Роман, спасибо за актуальную информацию. Я напомню, что о ситуациях на дорогах Брещины мы поговорили вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Романом Волчиком. Это были «Правила движения». Помните, что безопасность начинается с каждого. Соблюдайте правила, берегите себя и близких. Мы продолжаем.
2: «Правила движения».

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12 со знаком плюс, местами плюс 3-6, днем 19-23 выше 0. В Барановичах ночью плюс 7-9, днем 19-21 с плюсом. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23 выше 0. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: «Дорожный корреспондент».
1: Итак, друзья, в рубрике «Дорожный корреспондент», как все, рассказываем о ситуациях на дорогах Брестской и Брестской области. Если вы вдруг попали в ситуацию дорожно-транспортного происшествия, увидели пробку, ремонт на дороге, либо нанесение разметки, об этом, безусловно, должны знать все, кто находится в этот момент за рулем вместе с любимой радиостанцией. Собственно, дорожным корреспондентом радио Брест может стать абсолютно каждый. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути на наш студийный вайбер. Обратная связь приветствуется. Плюс 375, код 33-399-2011. Как всегда, двигаемся далее, ну и переходим к актуальным композициям.
0: Дорожный корреспондент.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Ну и, собственно, продолжаем держать вас в курсе курьезных новостей. Как говорится, не корысти ради, а только пользы людской для. В общем, косметический бренд под названием Elf решили привлечь молодых блогеров для очередного вирусного ролика, так сказать, пропихнув свою продукцию естественным путем через вкусовые рецепторы. Проще говоря, молодые люди стали массово съедать блеск для губ с различными вкусами на камеру, при этом, знаете, вызывая какой-то небывалый ажиотаж в сети. Ну, самыми популярными стали блески со вкусом соленых огурцов, немецких корнишонов и маринованных халапеньо. Да уж, друзья, вот не перестают нас удивлять молодые блогеры. Осталось только дождаться туши для ресниц с экстрактом репчатого лука, ну или, например, туалетной воды с ароматом сюрстрюминга. Ну, знаете, покопавшись в интернете, я выяснил, что, оказывается, сегодня-то в Соединенных Штатах Америки отмечают еще и День трезвости, очень даже неплохой аперитив, чтобы вы могли понять, для чего я все это говорю. Ну и готов напомнить, что 16:52 в стране — это самое актуальное время. Присоединяйтесь вместе с нами. Как всегда, не скучно, много интересной и полезной музыки, конечно же, новостей и нашей обратной связи посредством студийного вайбера. Номер напомню, +375 код 33 399 0011.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер.
2: День народного единства.
1: В белорусских городах около 170 улиц, переулков и площадей носят название 17 сентября. За этим адресом стоит не просто календарная дата, а рубеж, который почти два десятилетия разделял белорусский народ. Для жителей это было долгожданное освобождение Западной Беларуси от польской оккупации. По оценкам историков, политику польских властей можно свести к трем определениям: экономическая маргинализация, политическая дискриминация, культурная ассимиляция. Тяжелой промышленности на западно-белорусских землях почти не было. Еще острее стоял земельный вопрос. Не менее 1% крупных владельцев держали 55% земли, среди них отставные польские военные. В 1921 году в Западной Беларуси насчитывалось около 400 белорусских школ. К 1938 осталась одна гимназия Вильна, да и та без старших классов. День воссоединения 17 сентября 1939 года стал настоящим праздником нации. К другим новостям. Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях архитектурно-планировочной концепции стоянки для общественного транспорта в районе автовокзала по улице Орджоникидзе в Бресте. Объект расположится между автовокзалом, железнодорожными путями и производственными зданиями. Главная цель – устройство парковки для отстоя городских автобусов. Такая необходимость вызвана неудобством расположения и недостаточным размером существующей площадки. Концепции предусмотрены усмотрено устройство парковки на 44 машиноместа, прокладка инженерных сетей, строительство 7 постов электрозарядных станций и электробусов. Срок проведения общественного обсуждения с 14 по 28 сентября. Ознакомиться с концепцией можно в инфоцентре и на официальном сайте Брестского горисполкома.
0: Новости.
1: С 16 по 19 сентября на Брестском гребном канале пройдут республиканские соревнования среди училищ Олимпийского резерва по гребле академической и гребле на байдарках и каноэ. В состязаниях примут участие юноши и девушки 2009-2010 годов рождения и моложе. Всего на турнир заявлены более 120 спортсменов отделений гребли академической и более 160 спортсменов отделений гребли на байдарках и каноэ со всей страны. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зубрфест в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУА» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

Итак, 17.07 в стране. Предлагаю к этому времени уже сделать правильное решение и на ход ноги покинуть рабочие стены, вдохнуть как можно больше свежего воздуха в груди. Ну и на этом все, друзья мои. Как вы понимаете, универсального рецепта для всех не существует, поэтому предлагаю все же поэкспериментировать и попробовать свой собственный стиль вот в тот самый момент, как только вы будете уходить с работы в сторону дома. Ну и, как всегда, ознакомившись с актуальной информацией на сегодня, все-таки задержаться на какое-то время вместе с нами, поскольку и нам приятно, ну и вам не стыдно рассказать о том, какие же новости вас ожидают в ближайшие 25 минут. Как всегда, Автоньюз, как всегда, поговорим о современном автопроме, да, и не только. Узнаем, как будет выглядеть мощный электрический спортседан Galaxy TT от Geely, но также учтем особенности нового сверхэкономичного электрокара от Volkswagen. Об этом и не только. Здесь, в этом часе, в рамках вечернего шоу «По дороге домой» вместе с Владом Романенко. Но на сегодня, друзья мои, как там будет обстоять дело завтра, узнаем тоже. Да, не буду вас томить в ожидании, расскажу обязательно. Ну, а во всем остальном оставайтесь с нами, слушайте только самую актуальную музыку и самые интересные новости.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелеком Шоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелеком Шоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

традиционные спорткары. При этом инженеры не забыли и о практичности. Запас хода достигает 650 км, а активный задний спойлер создает 508 ньютонов прижимной силы для лучшей устойчивости на трассе. В салоне установлен проекционный дисплей на 25 дюймов и продвинутая система автономного вождения с 11 камерами. Немецкий концерн Volkswagen бросает вызов устоявшемуся мифу о том, что для большего запаса хода электромобилю нужна только огромная батарея. Бренд представил концепт Mission Efficiency. Главная фишка новинки – экстремальная аэродинамика. Обтекаемый кузов, плоская передняя часть и специальные аэродинамические колесные диски сводят сопротивление воздуха к минимуму. Чтобы доказать свою правоту на деле, уже сегодня, 14 сентября, Volkswagen проведет масштабный тест-драйв по маршруту Вольфсбург-Вена протяженностью 780 км. Если испытания пройдут успешно, эти конструктивные решения могут лечь в основу будущих серийных электрокаров марки, сделав их доступнее и эффективнее. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наши треки.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12 со знаком плюс, местами плюс 3-6, днем 19-23 выше 0. В Барановичах ночью плюс 7-9, днем 19-21 с плюсом. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23 выше 0. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси. Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только три дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвест.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

Ну, все-таки вернуться, по моему скромному мнению, нам предстоит, друзья, тем самым спуститься с небес на землю. А все почему? Поскольку в рубрике психологических лайфхаков под названием «Разгрузка» я расскажу, почему сравнивать себя с другими бесполезно и даже вредно. Представьте ситуацию. Вы открываете соцсети. В принципе, для вас это не в новинку. Кто-то покупает недвижимость, кто-то защищает диссертацию, кто-то просто лежит на пляже, и вы чувствуете, как внутри разрастается неприятный холодок. Собственная жизнь кажется пресной, будто вы опять что-то упустили. Ну а потом все-таки вы вспоминаете, что этот человек на самом деле заливает овсянку кипятком и не может встать с дивана после обеда. Просто он не постит это, он постит то, что именно вы должны увидеть. Ну а вы забываете, что это нереальность. Мозг таким образом запрограммирован, друзья мои, на разного рода сравнения. Он оценивает свое положение в социуме, чтобы понять, не грозит ли опасность. Но в соцсетях вы получаете достаточно искаженную картинку. Вы видите не реальную жизнь, а лучшие кадры, отфильтрованные, отредактированные и, будем говорить честно, подставные. И вот ваш мозг начинает бить тревогу. Ты хуже, ты не достигаешь того, а кто-то, например, достигает. Вот и остаешься на ровном месте. Уровень кортизола подскакивает, вы чувствуете некую тревогу, неудовлетворенность и апатию. Вы не можете остановиться, потому что сравниваете и даете иллюзию контроля. Есть некий способ асимметрии информации. Вы знаете свои счета, а не только свою витрину. И знаете свои проблемы, долги, ссоры, усталость, плохое настроение. Вы знаете свое утро, когда вы не выспались. Вы знаете свой вечер, когда вы устали и не хотите никого видеть. А они показывают только утро, когда проснулись отдохнувшими. Ну или вечер, когда они красиво улыбаются. Вы сравниваете свою сырую реальность, их отретушированной версией, и думаете, что они лучше. Что они не просто лучше, а намного лучше. Они просто не показывают то, что происходит у них, ну, вне социальных сетей, скажем так. Да, есть вот таких вот три показателя, три цифры, которые все-таки возвращают вас на землю. Первый из них — это 87% людей публикуют только лучшие моменты. Это не предположение, это данные статистики. Они скрывают некие неудачи, ссоры, сомнения и так далее и тому подобное. Второе — это, внимание, 70% контента постановочный. Это не жизнь, это все-таки фотосессия. Ну и в-третьих, вы видите более 1000 идеальных картинок в день. Тысячу. Вы не можете быть лучше 1000 человек одновременно. Ну и не должны. Вопрос все-таки к вам, друзья мои. Вы давно ли замечали, что после часа в соцсетях чувствуете себя более уставшим и раздраженным, чем до этого? Это не усталость. Это как раз-таки про кортизол. Ну, если говорить откровенно, все-таки необходимо делать некий детокс, да, и все-таки детокс не на какой-то процент, да, или процентное соотношение того, что происходит вне социальных сетей. Вы должны сами задуматься о том, почему ваша жизнь построена на сравнении. И как только вы придете к этой мысли, все у вас обязательно получится.

0: Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, 17.52 в стране. Я с огромным удовольствием напомню вам об одном маленьком, ну и, наверное, все-таки таком реально работающем правиле, что каждая встреча, которую вы не ожидаете, может стать для вас абсолютно судьбоносной. Не обязательно в конкретных моментах. Возможно, это будет обычный солнечный день, вы будете прогуливаться после работы и обязательно забредете в сторону улицы Советской. И вот там, друзья мои, 17 сентября, 18.00 вы встретите нашу команду, которая готова выйти именно за радийные рамки ради вас, ради открытого Open Air в честь нашего дня рождения. А я напомню, что радиостанции «Радио Бред» исполняется 23 года. 23 года звучания в эфире. Ну и вот по такому поводу, конечно, придется нам встретиться лично. Как всегда, ожидается огромнейшее количество приятных сюрпризов, отличного настроения и самых актуальных подарков. Ну и, конечно же, среди них у нас есть наши партнеры, о которых мы поговорим отдельно. Многие из вас знают, наслышаны. Ну и, конечно же, по возможности посещают кафе «Гараж», которое находится по адресу Советская, 73. Это вот такая вот некая, знаете, городская база для разных моментов вашего дня. Это место, куда можно, в принципе, зайти без особых раздумий, начать свое утро с чашечки кофе, сделать паузу среди дел или встретиться с близкими в комфортной обстановке. Кафе «Гараж» все построено вокруг трех вещей. Это вкусно, удобно и по-человечески. Понятное меню, комфортная атмосфера и отношения, благодаря которому здесь легко почувствовать себя свои. Кафе-гараж объединяет разные форматы городской жизни, от быстрого кофе и обеда до спокойного вечера с семьей или друзьями. Это место, на которое можно рассчитывать абсолютно каждый день. Ну и, конечно же, благодаря нашей команде «Радио Брест». Гараж — это база городской жизни. Вкусно, удобно и по-человечески приятно. Вот так вот, друзья мои, это все и не только. Вы обязательно можете увидеть своими глазами, прочувствовать, поучаствовав в наших интерактивах. Ну и, конечно же, стать частью большого праздника. Надеюсь, даже не просто надеюсь, а уверен, что многие из вас появятся именно тогда, в тот самый судьбоносный день. 17 сентября, 18.00. Центр город Советская. Будем ждать абсолютно всех и каждого.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалиева. Добрый вечер. Делегация Брестской области направилась с визитом во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. Возглавил делегацию официальных и деловых кругов региона заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Цель поездки – углубление двусторонних отношений, расширение торгово-экономических связей и развитие производственной кооперации между предприятиями Брестской области и вьетнамскими партнерами. Программой предусмотрен ряд деловых встреч и переговоров, рассказали в пресс-службе. Визит в провинцию Лаокай, который продлится по 18 сентября, предусмотрен программой сотрудничества Брестского облисполкома и Народного комитета провинции Лаокай на 2026-2028 годы, которая была подписана в нынешнем апреле. В состав делегации вошли представители областного исполнительного комитета, администрации СС Брест, Брестского государственного политехнического колледжа, Брестской областной базы Бакалея, предприятий Востега, Сифания Экотехника, Агропищепром. Намечены встречи и переговоры с руководством Лаокая, посещение ряда промышленных и социальных объектов, в том числе учреждений образования. Брестскую область и вьетнамскую провинцию Лаокай связывают побратимские отношения. Белорусская сторона рассчитывает, что нынешний визит придаст новый импульс реализации совместных проектов с азиатскими партнерами. В Брестской области цифровизация сельского хозяйства ведется активными темпами. Особое внимание уделяется животноводству, рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Андрей Витко. Информацию аккумулируют на едином сервере, с помощью которого можно получать объективные данные и принимать оперативные решения. В животноводстве переходят на цифру, позволяющую контролировать точность загрузки и выгрузки кормов. Человеческий фактор поэтапно исключается. Процесс управляет система, которая мониторит точность выполнения каждой операции. Передовой опыт в животноводстве внедряют в ведущих сельхозпредприятиях области. Постепенно подключатся и остальные, сказал Андрей Витко.
3: Если это кормление животных, мы делаем системы по кормлению, то есть ставим какие-то системы на погрузчики, на раздатчики. Все это в реальном времени специалист может отследить и увидеть, как сегодня покормили скот, что дали, что не дали, что надо добавить, что усовершенствовать. Те же остатки посмотреть, корм, чтобы на следующий день отрегулировать. То есть это все очень быстро делается. Также дальше воспроизводство животных, та же система выявления в охоте животных. Сегодня ассиминатор. Пришел с утра на работу, открыл компьютер, посмотрел, с какими животными надо по списку заниматься. Выписал себе и пошел заниматься своей работой. Точно так же и врачу. Открыл компьютер, посмотрел, каким животным надо подойти, у кого температура, кому какие мероприятия сделать. Выписал и пошел заниматься. Все делается для, скажем, облегчения труда наших работников. Также на сегодняшний день будет строительство Березе свинокомплекса на 100 тысяч. Тоже будет применяться цифровизация. Есть, скажем так, наработки на сегодняшний день у руководителя для того, чтобы облегчить сегодня труд нашим работникам на свинокомплексе. Все передовые районы на сегодняшний день активно участвуют в цифровизации.
1: Первый регион. Сегодня.
4: День народного единства.
2: Совсем скоро, 17 сентября, Беларусь отметит День народного единства. Эта дата стала символом исторической справедливости, а праздник – ответом на новые попытки Запада разделить белорусский народ. Чтобы строить свое будущее, нужно помнить уроки прошлого. О жертвах этноцида, развязанного Польшей в отношении белорусов. 105 лет назад, в марте 1921-го, белорусские этнические земли оказались разделены. Почти половина территории Беларуси по Рижскому договору отошла к Польше. Более 3 миллионов белорусов. Не признавая белорусов как нацию, руководство Польши ставило целью ополячить их. Подобное называется этноцидом, насильственной ассимиляцией. Но все усилия оказались тщетными. И поэтому день воссоединения 17 сентября 1939 стал настоящим праздником нации. В Пинске на улице Брестской планируют построить 3 10-этажных дома. Пинский городской исполнительный комитет приглашает горожан принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта. Согласно проекту, планируется строительство 3 10-этажных многоквартирных домов на 340 квартир. Также на прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству. Это обустройство автомобильных парковок, детских игровых площадок, площадок для мусора, контейнеров, велосипедов, Сделка паркингов, площадки для выгула собак, озеленение территории, прокладка инженерных сетей. Проектом учтены требования по созданию безбарьерной среды. Земельный участок расположен в юго-западной части Пинска. 17 сентября с 10 до 12 прямую телефонную линию проведет начальник управления Департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь по Брестской области полковник внутренней службы Андрей Валентинович Слободенюк. Вопросы, касающиеся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы области, порядка исполнения и отбывания наказаний можно будет задать по телефону в Бресте 43-44-02. В Кобрине коллектив пенсионеров выступает в санаториях, чтобы заработать деньги для больных детей. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ. Коллектив вдохновения – это не просто самодеятельность тех, кому немного за 60. Их история началась почти четверть века назад. Встречи в социальном центре Кобрина по программе активного долголетия. Там же выступали для небольшой аудитории в залах без пафоса и масштабных декораций. Вдохновение – это уникальные юморные люди и, главное, готовые помочь не только друг другу, и не только публично на сцене. Они помогают в сборе средств для детей с редким генетическим заболеванием. После того, как удалось помочь одному ребенку, коллектив решил продолжать это благородное дело. В студии Ольга Фалеева, далее новости партнеров и прогноз погоды. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте. Улица Пушкинская, 10.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3,6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7,9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

18:10, самое точное на часах. Я вновь рад приветствовать всех в нашей родиной компании. Вечернее шоу «По дороге домой», как всегда, держит путь актуальных событий на ближайшее время. Ну, я ваш покорный слуга на сегодня. Влад Романенко готов рассказать, что ожидает вас на протяжении этого часа. Для тех, кто устал проводить время исключительно на диване, в рубрике «Радио Компас» расскажем о культурных событиях нашего города, чтобы ваш отдых стал более комфортным. Как всегда, в середине часа об актуальной информации и погоде на завтра благодаря Брест-Облгидромету узнаем, будет ли дождик. Я уверен, что нет, так что можно быть спокойнее. Ну, выдыхать, как минимум, на сегодня. Ну и рубрика Music Box, как всегда, расскажет о одном из самых ярких исполнителей или исполнительниц. Ну вот сегодня именно миссия такая. Узнаем, кто же это будет, друзья мои. Не стоит копаться в датах и событиях. Вот такой вот музыкальный альманах появится уже совсем скоро, во второй половине часа. Ну а у нас связь, как всегда, без изменений. Это наш студийный вайбер, плюс 375, код 33-399-0011. Готов принимать ваши сообщения, чтобы как минимум пообщаться, узнать, с каким настроением вы сейчас выходите после работы, как держитесь молодцом в личном авто, движетесь, я уверен, в сторону чему-то прекрасного, ну а всем остальным просто комфортного пути и, конечно же, хорошего настроения в нашей радийной компании. Ну а далее, как всегда, перейдем к композициям. Ну, собственно, под шады быть не грех, если такая композиция имеется, как правило, в Индиле, Иксоу и Мод прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин «Белвест».
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

Итак, в рубрике «Радио Компас» я готов проанонсировать завтрашний спектакль в рамках Международного театрального фестиваля «Белая вежа» в Большом зале Брестского академического театра драмы под названием «Турандот», который привезли Школу драматического искусства из города Москвы, Россия. Соответственно, пьеса «Турандот» написана Карлом Гоци в его авторском жанре фьява, трагикомической сказки для взрослых, призванной стать противовесом реальным произведениям современникам. Вот такая вот жестокая прекрасная принцесса Турандот, не желающая выходить замуж, загадывающая загадки потенциальным женихам, известный классический сюжет. Все будут отправлены условно на эшафот, пока не появится тот самый единственный герой, который после множества испытаний завоюет сердце неприступной красавицы. Спектакль театра «Школа драматического искусства» всегда о любви и театре. Эти два явления, которым подвластно абсолютно все, которое побеждает все и время, и пространство, и возраст. И все перестает иметь значение, если ты любишь и если ты находишься в театре. Так как создатели спектакля выводят на сцену еще одно главное действующее лицо – театр, то публику ожидает яркий каскад всевозможных и разнообразных театральных жанров. Вот такая вот информация, друзья мои, об актуальной информации, о времени и о том, мы даже не задаемся вопросом, стоит ли посещать. Конечно, стоит, вы всегда можете узнать на официальном сайте Брестского академического театра драмы. Ну и, конечно же, стоит напомнить о том, что действительно, мы не первый год уже, 30-летний юбилей Брестский академический театр драмы встречает, собственно говоря, всех тех, кто приезжает к нам, да, с абсолютно разных уголков нашей земли. Будем уже говорить откровенно. Ну и, конечно же, хочется сказать огромное спасибо за предоставленное место, за площадку, за эту драму и вообще в целом за все то, что нас делает людьми, друзья. Это театр, это, конечно же, постановки, и это ваше желание посещать и, конечно же, культурно просвещаться. Но, чтобы не говорить слишком много, как всегда, готов перейти к очередной композиции, которая расставит все точки над «и».

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12 со знаком плюс, местами плюс 3-6, днем 19-23 выше 0. В Барановичах ночью плюс 7-9, днем 19-21 с плюсом. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23 выше 0. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк.

0: 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

Итак, 18.38. Я с огромным удовольствием в рубрике Music Box расскажу о человеке, который вырос на сцене и стал одним из самых ярких поп-артистов Швеции нового поколения. Итак, 14 сентября 97 года рождения родился Бенджамин Ингроссо, шведский певец и автор песен. Музыка была в его жизни с самого начала. Он появился на свет в творческой семье, где мама известная певица, но отец танцор и ресторатор. В 9 лет Бенджамин уже победил на детском музыкальном конкурсе с песней «Хей, София», спустя несколько лет взял верх в шведском шоу танцев по знаменитостями «Let's Dance». В 2015-м он выступил в дебютном сингле «Fall in Love» и подписал контракт с лейблом «Ten Music Group». Ну, сегодня на счету артиста почти миллиард стримов, несколько платиновых синглов и альбомы, которые занимали первые строчки в Швеции. Его последний на данный момент альбом «Pink Velvet Tattoo» вышел в 2024 году, ну а трек «Honey Boy», записанный вместе с легендарным гитаристом Найлом Роджерсом, стал настоящим хитом. Интересный факт, друзья, Бенджамин – двоюродный брат Себастьяна Ингроссо из Swedish House Mafia, так что музыкальность у него похожа в крови. В общем, с днем рождения, легенда! Бенджамин и его Honey Boy прямо сейчас в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Красотка Бибер Экса и легендарный Дэвид Гетта с композицией «Sit Girls» подводит определенный конец сегодняшнему вечернему эфиру, вечернему шоу «По дороге домой» вместе с Владом Романенко. Но это на сегодня, друзья. Как там ситуация повернется завтра, узнаете завтра. Потомить в ожидании вас немного. Это все-таки есть приятное ощущение. Нет, не за кредо, потому что все-таки хочется понимать, и для меня в том числе. Но так, уже карты распределились, друзья. Уж, собственно, подтасовывать их не будем. В любом случае, утром вы услышите мою коллегу Юлию Майскую. Ну, а с вами мы встретимся вечером. Баду это же время с 16 до 19.00. Да, в этой же самой смене. Ну, а я с огромным удовольствием готов попрощаться, пожелать всем отличной, легкой понедельничной дороги. Вечер обещает быть как минимум интересным и нетомным. Главное — это быть всегда на телефоне, находить единомышленников, ну и, конечно, знать, что вас впереди ждет что-то самое приятное, пусть и неожиданное. Итак, Влад Романенко всем говорит спасибо большое за эфир, прощается до завтра и по традиции всех обнимает. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости.
2: Хочу поздравить всех вас с наступающим праздником. Сегодня мы открываем, по большому счету, на высоком уровне, как это обычно говорят, открываем этот марафон чествования и празднования этого великого дня. Мы, может быть, даже мы, вы, сидящие в этом зале, не совсем осознаем, что же это за такой праздник и достижение, что же это за величие. Может быть, я так часто думаю об этом, и слава Богу. Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть. Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, в своем сердце, оценим величие того, что свершилось в середине прошлого века. Мы сегодня единая нация. Мы, самое главное сегодня, здесь, в этом зале, принимаем решение о будущем нашей страны. Я хочу вас заверить, что как президент, которому вы доверяете, а я это вижу по последним данным, сделаю все, чтобы в нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то, может быть, как сейчас, с завистью. Пусть нас называют агрессорами, еще кем-то. Мы мирные люди, мы знаем цену единства, мы знаем цену войны, и мы не хотим, чтобы у нас это было. И чтобы все это повторилось, как не единожды бывало в нашей истории. Я это хорошо помню, сделаю все для того, чтобы вы не были как минимум разочарованы.
1: Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны. Ордена, медали и почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия, подчеркнул президент.
2: Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Завидую вам, часто об этом говорю, потому что сам себя не могу наградить. Это во-первых. Во-вторых, один из ораторов здесь сказал о том, что это не личная награда, а коллектива и так далее. Немножко хочу поправить. Да, действительно, но не забывайте, что это и личная ваша награда. Вы ее заслужили. Бывают награды, где человек лично, совершив подвиг, получает эту награду. Ну, а справедливость выступающего в том, что подобные награды в одиночку не заслуживают. Помнят о том, что рядом или за спиной у тебя коллектив. Коллектив, который немало сделал для того, чтобы ты оказался или оказалась награжденной. Поэтому это личная награда и награда вашего коллектива. Ну и в-третьих, что меня порадовало, вы все это воспринимаете как награду вашего коллектива. Это говорит о том, что вы умницы и что мы действительно едины. И без коллектива мы ничто.
0: Новости.
3: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. И в завершение. Вместе с сокращением светового дня усугубляется проблема ДТП с пешеходами и велосипедистами, не обозначенными световозвращающими элементами, напоминают в МВД. С места водителя объекты на проезжей части сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Кроме того, сидящего за рулем может ослеплять свет фар встречного транспорта. Важно не только иметь фликер при себе, но и правильно его использовать. Световозвращатель должен быть хорошо виден со всех сторон. Светящий светящуюся ленту нужно завязать на рукаве или брюках, а подвеску пристегнуть к одежде или портфелю, сумке. Оптимально использование двух и более фликеров одновременно. В темное время суток на загородных трассах велосипедисты обязаны надевать одежду или специальные жилеты со световозвращающими вставками. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

0: Радио Брест.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами 3-6 градусов, днем от 19 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 20-22.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.
2: Сердце на куски.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.